Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
2: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
3: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 4 и 5 сентября – дни обмена в «Бруснике». Проведем экспресс-оценку и выкупим вашу квартиру по рынку в обмен на новую. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности и ограничения на сайте брусника.ру.

0: Реклама.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Привет, я Татьяна Пахнева, риэлтор. И я выбираю дивный квартал озером, за школу Лира с музыкальным уклоном и бульвар с фонтанами. Квартиры для семьи ждут вас на география.рф.
4: Застройщик ООО «ЗАИСБ Недвижимость». РНВ 72-23-122-2025-28-08-2020.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Красная армия.

0: 7 часов в Тюмени. И снова на Красной Армии команда утреннего шоу «Ред тут как тут» готовы тебя разбудить и настроить на предстоящий день.
1: Будем согревать тебя кочевыми хитами, интересными событиями, ну и, конечно же, шутками. Будь с нами!

0: Спонсор шоу – промышленный энергетический форум ТНФ-2026.
1: 7:04 в Тюмени. Доброе утро, всем привет, здравствуйте. Меня зовут Саша Самойлов.
2: Меня зовут Яна Кушнир. Всем теплого, приятного, ну и бодрого утра.
3: Теплого? Ты что?
2: Так вот и хочу пожелать больше теплоты, потому что на улице вообще холодрыга какая-то.
3: Вы знаете, вот посмотрите, какая осень, да, вот сегодня 1 сентября, первый день осени, и сразу же она принялась за дело. Чем она встреча? Просто выхожу из подъезда, сразу же ветер, серость, сырость. И вот так вот это, знаете, дождь, когда такой вот...
2: Моросявый такой. Такой
3: вот, да, прям, так но. сразу же. И вы знаете, это, конечно, ну, такое трудолюбие, это вдохновляет, конечно, да.
2: Да.
3: Вот бы все так вот, прям вот, берите пример. Вот так надо, сразу же, сходу, все,
2: но,
3: сразу действовать.
2: Кстати, есть и хорошие новости по поводу погоды. Сильно не расстраиваемся, не настраиваемся на такую всю осень, потому что с четверга, а даже, если быть точнее, с пятницы, уже будет плюс 25, и все выходные продержится такая погода.
3: То, что мы обычно называем бабье лето. Ну, хорошо, замечательно, вот. Что еще стоит упомянуть обязательно, так это то, что сегодня День знаний, школы вновь распахнут свои двери, там еще немножко пахнет краской, потому что, ну, летом был ремонт, да. Вот. Но в этом году в Тюмени пройдут они в таком немножко облегченном, скажем так, да, формате.
2: Для всех, да.
3: Только первый, 11 класс там. Вот. Все остальные получили дополнительный еще выходной.
2: Угу.
3: Ну, тем не менее, родителей всех школьников и школьников самих тоже мы, конечно же, поздравляем.
2: Да.
3: Что-то не видно, что вы улыбаетесь как-то. А? Что, нет? Ну, ребята, да. Ну что, День знаний, как хорошо,
2: ух,
3: новый
2: ты.
3: Учебный год.
2: Достаем уже двойные листочки, готовим.
3: Ну, в общем, да, линейки пройдут в слегка облегченном формате. Ну, а вот что развернется по полной, так это форум ТНФ, конечно же, в Тюмени, о котором мы вчера рассказывали. И, вы знаете, мы бы хотели уточнить, что вот вчера очень много мы посвятили тому, что это будет шикарное деловое мероприятие, да, бизнесмены, предприниматели, руководители там всяких предприятий и так далее. Но на самом деле достаточно гораздо шире, форум ТНФ гораздо шире программа, в том числе и для горожан тоже будет на что посмотреть.
2: Да, там будет много всего полезного. Вот, например, мне приглянулось такой момент, что там будут... Где я потеряла
3: караоке,
2: эту новость?
3: Караоке!
2: Ну, караоке-то, конечно, да. Будут рассказывать разные лекции о том, как важен визуал для вообще всего в целом, для вашей, не знаю, того же... Не знаю, свечки вы продаете, да,
3: любого
2: там где-то.
3: Бренда в целом,
2: вообще,
3: да.
2: Для любого.
3: Потом, вот, как я говорю, акустическое караоке от Муз-сходки. Маркетинг для города, вот такая лекция будет, да. Различные сессии, то есть и творческая программа, и деловая, и все это на площадке Креатив Хаб, который находится там же вот у
2: рядышком.
3: Технопарка, да. И свободно для посещения абсолютно для всех. Вот, пожалуйста, вот такая классная, такое классное мероприятие форум ТНФ. Мы сегодня еще обязательно об этом поговорим. Но пока давайте двигаться к новостям. И в этот раз тяжелая артиллерия, да? Правильно я понимаю?
2: Да, все правильно. Кое-что выросло в Тюмени еще, помимо воды, которая, кстати, уже уровень падает, все нормально с ней. Помимо цен на бензин, очередей и так далее, вот что же там такого интересного выросло? Но это в одном экземпляре, это никого из нас не коснется. Это приятные новости.
3: Сразу после слоудаун. Классная танцевальная история. Вот Дивак. Узнаем все подробности. Еще раз привет.
2: Доброе утро.

0: Так, как ты там рассказывала, что-то еще у нас тут выросло?
1: Да, помимо цен, бензин, очередей и так далее.
0: Да, ну, приятное что-то выросло.
1: Ну, да, для одной из наших... как сказать-то? Наверное, слушательность, надеюсь. Ну и тюменки. В общем, она вырастила кабачок.
0: Так.
1: С человеческий рост.
0: Так.
1: Не просто вот эти вот надо, вот в пакет, который умещаются. Ага. Нет. Его длина составила 130 сантиметров. Это вот, ну, школьник.
0: Да, я понял. Да.
1: Среднестатистический.
0: Пусть и небольшой, но все-таки человек. Да.
1: Весит овощ 46 килограмм.
0: Ну, тоже, в общем-то, как...
1: Все подходит, да.
0: Так, ну, слушайте, ну, такое ощущение, что это прям что-то рекордное, да?
1: Ну, почти. Тюменка участвует во всероссийском конкурсе «Битва гигантов» для садоводов со всей страны. Вот, а до этого она вырастила тыкву весом 176 килограмм. Я вот сейчас дочитала новость тоже.
0: Как моя бывшая, кстати.
1: 176!
0: Шучу, конечно, шучу. Слушайте, ну это, конечно, впечатляет.
1: Вообще,
0: впечатляет. Такие прямо, это да. А это как-то, ну, она что-то еще целенаправленно прям вот...
1: Ну да, раз она участвовала в конкурсе, и это специальный такой сорт гигантский.
0: А.
1: Угу. За 40 дней. За 40 дней всего лишь вот так вот хоп и выросла.
0: Ну вот вы знаете, надо быть очень осторожным с этой женщиной, потому что она, когда тебе говорит, типа, ой, кабачочек еще возьми.
1: Да?
0: Вы знаете, там не багажник надо открывать, да, там надо КамАЗ подгонять, грузотакси заказывать и так далее.
1: Зато один вырастил, и все, и не надо вот мучиться, париться, и там большое количество их.
0: Ну вот по фотографиям, кстати, я бы не сказал, что это выглядит аппетитно. Если честно, это, знаете, похоже на капсулу такую, на которую пришельцы прилетают.
1: Да.
0: Вот эта оболочка такая, да, потом она открывается, и оттуда на тебя выпрыгивает какое-то чудовище. Вообще не аппетитно, честно говоря.
1: А представляешь, какие там семечки внутри большие?
0: Да. Ну, в общем, мы поздравляем и надеемся, что это будет рекорд. Рекорд. И вот
1: она еще победит.
0: И в этом топчике мы тоже окажемся на высоте. Что касается наших музыкальных планов, мы здесь вообще супер на высоте, потому что Willy William Ego, ну и один из главных хитов этого лета, Мия Бойко, экспонат прямо по курсу.
2: Из чего состоит форум ТНФ? Три тематических трека, технологии и цифра, стратегии, люди и три уровня участия. Форум – площадка первых лиц для глобальных вопросов отрасли, где встречаются топ-менеджеры нефтегазовых компаний. Экспо – территория знаний и решений для бизнеса. Лайв – вся культурная программа форума. С 14 по 17 сентября. Тюменский технопарк. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru. 16+.

0: вообще страдает мебель в нашей студии, потому что, ну, невозможно просто сидеть вот так вот, знаете, да. без движения. Ты сидишь весь вот так вот, подкачиваешь, вот. А потом приходит, значит, начальник нашей технической службы Олег и ругается, почему все кресла расшатались.
1: Болтики выпадывают, еще что-то.
0: Но сейчас ни одно кресло не пострадало. 7 часов и 19 минут в Тюмени, и у нас шикарные планы дальнейшие.
1: В ближайшее время поделимся астрологическим прогнозом от звезд, которые уже составили для вас рекомендации, как продуктивнее всего встретить начало осени и этот прекрасный вторник, который вот уже солнышко немножечко пробивается сквозь тучки.
0: Также, конечно же, информационная картина дня. Представим ее вам уже скоро, сразу после Оливера Хелденса и его классной, заряжающей истории A-E-I-O-U. Услышим ее уже через 2 минуты.
2: Реклама.
3: Что происходит в твоем городе? Будь в курсе. Держи руку на пульсе всех важных событий Тюмени с Мегатюмень. От политики и экономики до культурных событий и происшествий. Читай главные новости города на сайте Мегатюмень. Будь в курсе. Мегатюмень.ру.
4: 4 и 5 сентября – дни обмена в Бруснике. Проведем экспресс-оценку и выкупим вашу квартиру по рынку в обмен на новую. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности и ограничения на сайте брусника.ру.

0: 50.
1: Машина без руля бесполезна. Лифт без кнопок беспомощен. Пианино без клавиш безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент. Имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
3: Вы достойны лучшего. Сибирь Оптики. Поступление новых коллекций. Гуччи, Монблан, Лакост, Ричмонд, Шармо и другие бренды. Сибирь Оптика. 40-20-53. Мариса Тереза 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: Тольятти. Сейчас расскажет Николай Антонов. Николай, привет, пожалуйста.
1: Ребята, доброе утро. День знаний устроит для тюменских школьников и их родителей в сквере Казачьи Луга 1 сентября. Площадка начнет работу в 18 часов. Организаторы подготовили конкурсы, эстафеты, творческие мастер-классы от рисунков до создания школьных сувениров. На главной сцене будут выступать творческие коллективы Тюмени. Также, по информации Центра русской культуры города, на празднике юным тюменцам бесплатно раздадут мороженое. Обновленную площадь борцов революции в Тюмени откроют в сентябре. Особое внимание уделено озеленению территории. Высажены деревья и цветы тех же пород, что и росли здесь до революции. Для детей создана современная площадка с малыми архитектурными формами. У набережной разместится амфитеатр, предназначенный для проведения культурно-массовых мероприятий под открытым небом. Сейчас ведется монтаж монументальной арки, сообщает слух.ру. Скоро здесь появится уникальный макет центра дореволюционной Тюмени конца 19 века с внутренней подсветкой. Это позволит горожанам и гостям увидеть, как выглядел город более 100 лет назад. На набережной Тюмени открылся современный городской скейт-парк. Особенность пространства на одной волне заключается в том, что оно создавалось при активном участии тюменских лидеров экстремальных видов спорта. Об этом пишет глава города Максим Афанасьев. Здесь новички смогут сделать первые шаги под руководством опытных райдеров, а мастера получат возможность отточить мастерство на профессиональных фигурах и трассах. Это были все новости к данному часу. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».

0: Спонсор шоу – промышленный энергетический форум ТНФ-2026.
1: 7.28 в Тюмени. Сегодня 1 сентября, вторник. И вот астрологические подробности этого дня. Пожалуйста.
2: Овны, постарайтесь сегодня к мелким трудностям относиться философски. Они вполне преодолимы.
1: Тельцы, если вы давно хотели перемен в личных отношениях, наступил подходящий момент для того, чтобы проявить инициативу.
2: Близнецы, сейчас лучше сосредоточиться на решении практических вопросов, чем выяснять отношения и пытаться договориться с теми, кто к диалогу не готов.
1: Раки, если рядом есть человек, дисциплина и организованность которого уже не раз были вам полезны, прислушивайтесь к его советам.
2: Львы, у представителей кошачьего знака очень скоро в жизни произойдут перемены к лучшему.
1: Девы, придется скорректировать свои планы, чтобы разобраться со всеми неожиданно возникшими трудностями.
2: Весы, сразу беритесь за важные дела. Именно такая стратегия позволит вам провести этот день очень плодотворно.
1: Скорпионы, придется отказаться от привычного метода действий и постараться придумать что-то новое.
2: Стрельцы, если сосредоточиться на решении простых практических задач, то день закончится довольно на позитивной ноте.
1: Козероги, некоторые проблемы, о которых вы узнаете сегодня, не только не требуют немедленной реакции, но и просто не могут быть пока что решены.
2: Водолеи, это удачный день. Интуиция подскажет, что скоро все уладится само собой и не ошибется.
1: И рыбы, будет шанс заключить выгодные сделки и, в принципе, проявить себя с лучшей стороны.
0: ТНФ – это не только про большой нефтегаз. Предпринимателям, руководителям и всем, кто хочет быть в рынке, расти и развиваться, здесь тоже есть место. Новые контакты, актуальные знания от бизнес-лидеров, атмосфера праздника с 14 по 17 сентября. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru 16+.

0: Пилатов и Кэрос и их очередной хит «Иногда», 7 часов и 33 минуты в Тюмени. И дальше мы хотим вас немножечко так подбодрить, подзарядить на успехи. У нас страничка вдохновения и мотивации.
1: Да, насколько я знаю, ну и, наверное, уже все наши слушатели знают, что смысл там в том, что мы рассказываем, что случилось в этот день, какой может быть праздник, там, событие,
0: изобретение запатентовано, да.
1: Да, в общем, все что угодно, ну и вдохновляемся на позитивный настрой вот этими открытиями, событиями.
0: Угу. Ну, давайте так, чисто вам для начала сообщу, что сегодня день рождения у Зиндеи.
1: Угу.
0: Вот, меня всегда, кстати, волновало. 30 лет, если что, исполняется.
1: Это актриса, кто не знает.
0: Ну?
1: В «Человеке-пауке» она снималась.
0: И, значит, всегда удивлялась, что у нее нет фамилии. И я думал, она что, Тобольск, что ли? Ну, вы знаете, вот Тобольск, там же нету улиц, там есть только микрорайоны и дома, и все.
1: Ну, на севере тоже вот откуда, да? Где я была,
0: ну,
1: да.
0: Ну вот, что она, вот это все, нет? Ну, на самом деле, у нее есть фамилия Зиндея Мари Штормер Коулман. И я согласен, просто Зиндея, ну, нормально, все, достаточно, да. Есть еще парочка интересных моментов, которые хотим с вами обсудить, которыми хотим вас вдохновить. Так что дождитесь после классной новинки Cat's Eye Animal, о них и поговорим.
2: Реклама.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ. Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
4: Узнали этот звук? Solaris. Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никон», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287». Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
5: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» — это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

на Барабинской, 3 порадуют вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу. Сибирский.ру

0: Спонсор шоу – промышленно-энергетический форум ТНФ-2026.
1: 7.40, точно, Тюменская. И сегодня 1 сентября, первый день осени, день знаний. С чем мы еще разочек всех
2: поздравляем.
1: Да. Ну и это все понятно, об этом мы чуть попозже еще подробно поговорим. Но, вы знаете, не только День знаний, да, сегодня, но еще и несколько интересных тоже есть моментов. Значит, во-первых, День любителей сериалов.
2: Mm-hmm. Пожалуйста. Ну, я вот с недавних пор в числе вот этих вот людей.
1: Которые... А почему ты вот раньше не смотрела сериал?
2: Я не знаю, я не понимала, зачем вообще на это время тратить. Вот фильм, понятно, сел, посмотрел, история закончилась.
1: А потом стали популярны турецкие сериал, и ты как поняла?
2: Вообще нет, я вообще не смотрела турецкие сериалы, ни один. Кроме «Кармелиты», конечно же.
1: «Кармелита» — это не турецкий сериал.
2: Ну, для меня это «Восток» был.
1: Mm-hmm. Не, ну, я имею в виду, это российский сериал. Ну, там, может быть, что-то восточное, да. Mm-hmm. Но, слушай...
2: Название.
1: Ты зря, ты не знаешь, а что. «Серкан Балат» тебе ни о чем не говорит?
2: Говорит.
1: А говоришь, не смотрела. Ну, давай, быстренько, Яна, по одной рекомендации какой-то.
2: Так, мне нравится сериал «Почему женщины убивают».
1: Понятно.
2: Очень он интересный. Ну, еще «Отчаянные домохозяйки». Ну, вот эта вот тема вся, да. Ты
1: все
2: понял
1: девчачьи,
2: уже.
1: Все короче, mm-hmm. да. От себя могу порекомендовать, если вдруг еще не смотрели, значит, «Белый лотос» сериал. Если из российских, то тоже недавно посмотрел «Дети перемен». Там вот это 90-е, вот mm-hmm. это все. Короче, вот, рекомендационы. Также сегодня Всемирный день написания писем. И как будто бы...
2: Не сильно актуальный праздник.
1: Как будто бы, да.
2: Но на самом деле, вот вспомни, сейчас школа...
1: Сидеть, вот это писать рукой.
2: Так, в тебе, по-моему, школьник заговорил, да. Маленький мальчик такой.
1: А у тебя красивый почерк, кстати?
2: Ну, я считаю, не очень красивый, но все вроде как понимают его. Не медицинский, знаешь, вот этот, который у меня понятный, нормальный.
1: Ладно.
2: Мне нравится писать письма, особенно там близкому человеку, там на открытке подписывать что-нибудь. Это всегда так душевно,
1: это трепетно. Действительно, в этом есть такой ламповый вайб. Однажды мы на Новый год с семьей сделали фотосессию, и из одной фотографии сделали открытку и разослали родственникам, там подписали что-то с Новым годом. И, ну, обратная связь была вообще потрясающая. Угу. Всем очень зашло такое поздравление. Поэтому...
2: Берем на заметку.
1: Да. Для кого-то особенного это очень круто. Так, ну и еще сегодня Международный день приматов. А как известно, мы, люди, все приматы.
2: Да, это просто день мужиков, мне кажется.
1: Ты думаешь, все-таки мужчины чуть больше приматы?
2: Ну,
1: да?
2: Конечно, да.
1: Ну, спасибо. Но я напоминаю, что имя Яна идеально рифмуется с «обезьяна».
2: Так, ты меня раскрыл.
1: Да, ну я предлагаю, знаете, закончить уже нашу рубрику вдохновения и мотивации вот как раз-таки тем, что День приматов, да, это что-то такое первобытное, да, поэтому давайте прямо сейчас все выпустим наружу вот это все свое первобытное. Как чувствуете, просто как чувствуете? Готовы? 3, 2, 1.
0: Форума для жителей и гостей Тюмени откроется городское пространство ТНФ. Лекции, мастер-классы, соревнования роботов и музей просто о нефти. Без регистрации. Ждем вас с 14 по 17 сентября на площадке Тюменского технопарка.

0: 7 часов и 48 минут, да, уже 49 минут в Тюмени. Ну и какие еще могут быть мысли сегодня, 1 сентября, кроме, конечно, каких-то школьных воспоминаний? В общем-то, мы предлагаем вам сегодня в них погрузиться.
1: Да, и предлагаем вспомнить какие-нибудь фразочки из школы, которые говорили, например, учителя. Вот я так просто на старой памяти вспомнила. Например, оценку на двоих поставлю.
0: А, да.
1: Вот это вот.
0: Да, было такое.
1: Я сейчас вас рассажу.
0: Эту сладкую парочку.
1: Да.
0: А, было такое. В общем, знаменитые крылатые фразочки учителей, которые мы слышали в школе. Давайте их вспоминать, хихикать, угорать. 8-9-2-2-3-0-1-0-4-6. Это наш Макс. И канал ВК «Радио». Радио «Красная армия», пишите туда тоже.
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, Тюмени к этому часу плюс 7 градусов и пасмурно. В течение дня потеплеет до плюс 12, будет также пасмурно и без осадков.
3: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
2: Реклама. Управлять по-старому уже не работает.
4: Прокачай навыки со школы Сколково на форуме ТНФ.
2: С 14 по 17 сентября в Тюмени на площадке ТНФ-Экспо мастер-классы и сессии с ведущими профессорами Сколково.
4: Антикризисное управление, искусственный интеллект, коммуникации, HR.
2: Все, что нужно управленцу прямо сейчас, в одном месте, за 4 дня.
4: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ООО ЦНС, Воротюнь, ОГН 107-720-305-866-8-16+.

0: хотят.
1: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
2: «Тримет».
3: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-0579.
4: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: базы учителей. Ну, сегодня все-таки день знаний, да, снова в школу и так далее. И вот давайте, пожалуйста, к сообщениям.
1: Вспоминаю фразу учителя географии. «А ну-ка, бежите быстрее!» Именно «бежите, а не бегите». Эта фраза всегда со мной. И я и тогда понимала, что она неправильно говорит, но это было так мило и с любовью. Да, учителя бывают разными, и мало тех, кто остается так в памяти с теплом.
0: Слушайте, ну, это же, с другой стороны, учительница географии, правильно?
1: А не русского языка.
0: Не русского языка, поэтому все нормально. Я считаю, что допускается такое, да, немножко. Вот еще парочку нам хитов отправили. «Расскажи всем вместе, посмеемся».
1: База.
0: Когда вы что-то там угораете, да?
1: Да-да-да.
0: На задней парте там сидите. Или знаешь еще, вот просили, когда, например, записку передаешь, и там, ну, это увидели, и говорят, выходи к доске и читай записку. А там, как правило, всегда такое написано. Просто
1: секреты, секретные.
0: Ужас какой-то. С матерками еще что-нибудь такое.
1: А, ну
0: такое.
1: Это пацаны, да. Девчонки-то так не писали.
0: Ну, да. Вот еще. Вы самый ужасный класс, который у меня был.
1: Да.
0: Вот это хорошее наблюдение, кстати говоря. Я думаю, что всем его, да? Все, у всех же был самый ужасный, да? Класс.
1: Да-да. У меня и в универе такое было. Вы самый худший поток вообще. Так приятно.
0: Как будто бы, ну да, это все, у всех такая история была, да. Мы вспоминаем сегодня крылатые фразы учителей. Пишите в Макс 8-922-300-1046 и в канал ВК Радио Красная Армия. Погружаемся в школьную атмосферу, и к этому разговору скоро вернемся.

0: 8 часов в Тюмени. Ну что, лето закончилось, однако мы в отличном настроении и встречаем новый сезон.
1: Продолжаем просыпаться, пробуждаться и встречать осень в прекрасном настроении.
0: Yeah!

0: Спонсор шоу – промышленный энергетический форум ТНФ-2026.
1: 8:05, точное тюменское. Всем здравствуйте, привет, доброе утро. Меня зовут Саша Самойлов.
2: Меня зовут Яна Кушнир. Всем теплого, приятного и доброго утра. Сегодня 1 сентября, вторник. Вот так вот, да.
1: О, не волнуйтесь, не волнуйтесь. Это для учителя.
2: Ну и, конечно же, мы поздравляем вас с началом учебного года у всех учащихся. И началом такого можно... Вот я хочу осень, просто я так люблю ее. Началом красивого, яркого, живописного времени года осени.
1: Потому что что? Начало осени — это что? Это время отличное для фотосессии в листве, да?
2: Ну и у меня еще день рождения.
1: А, ну, тогда да. В общем, да, мы всех действительно поздравляем. Родители сейчас такие типа: наконец-то школа началась!
2: Лагерь этот учебный.
1: Стали уже развлекать своих детей бесконечно. Вот. Ну, в общем, да, новый учебный год, поздравляем. Ну и знаете, раз уж мы заговорили о знаниях, дети-то, понятно, да, в школе могут получить новые знания. Да. А что касается взрослых, неужели взрослым знания не нужны? Еще как нужны! И с 14 по 17 сентября в Тюмени стартует масштабное событие — промышленно-энергетический форум ТНФ-2026.
2: Да, и там не только для предпринимателей, бизнесменов, управленцев будет что-то такое интересное, событийное, но и для обычных людей, которые также интересны какие-нибудь мероприятия, что-то новое узнавать. Также с 14 по 17 там рядышком возле ТНФ, технокомплекса этого, будут проходить мероприятия. Вот, например, одно из называется «Круглый стол форума креативных предпринимателей» под названием «Продажи в креативных индустриях. Магия или технология?». Вот это меня очень привлекло. А там,
1: все, что магия, это все девочек всегда.
2: Конечно, да. Там будут рассказывать о подходе к продажам в творческом бизнесе. А творчество — это что у нас? Может, реснички, ноготочки, вот это вот все. Это тоже творчество, знаете ли.
1: Вообще, да, в целом, то есть там будут различные лекции, презентационные сессии и также и культурная программа «Муз-сходка», будет концерт. Работает выставка «Просто нефть», так она называется. Ну и, в общем, мы вас приглашаем в «Креатив Хаб» возле Тюменского технопарка для того, чтобы посетить вот такую программу ТНФ тоже. Вход абсолютно свободный, да. Ну, а что касается программы деловой, туда тоже очень много желающих попасть. И вы знаете, отличные новости. Наши слушатели имеют такую возможность за счет Красной Армии это сделать. Как получить билет формата «Визитор»? Мы расскажем минут примерно через 10. Дождитесь обязательно, будьте поблизости. Ну а что мы расскажем уже в ближайшие минуты?
2: Ну а мы продолжим школьную тему. Какой тренд появился у молодежи? Что они сейчас, вот именно с сегодняшнего дня, начинают?
1: После Люси Чеботиной и ее суперхита «Плакал Голливуд» будут все подробности. Еще раз всем привет.
2: Доброе утро.
1: И классного дня!

0: Точная тюменская. Итак, тренды современных школьников. Пожалуйста, Яна, тебе слово.
1: Российские школьники массово скачивают трекеры. Нет, не активности, не физической, так, а трекеры беременности. Тебе, Саша, это известен, да, такой трекер?
0: Я вам расскажу, что это за программа, да, то есть она отслеживает там по неделям, рассказывает, какой сейчас размером ребенок, ну, там, внутри. И там показывает сначала такая там букашка, там животное, потом что-то сладость, десерт какой-то и фрукт, например. И вот неделя за неделей ты как бы имеешь представление, то есть как там апельсинка, потом там ананас там и так далее.
1: Это очень мило, но как бы в школьную тему это никак не вписывается, но они...
0: Это что, у нас, значит, готовится новый сезон «Беременна в 16»? Ты об этом говоришь?
1: Ну, почти, да. Но на самом деле они считывают это, чтобы... Ждать конца учебного года, конечно же, чтобы следующие выходные наступили.
0: И типа, как раз, если так посчитать, 9 месяцев как раз
1: идет... Да, учебный год.
0: Учебный год. Ну, слушайте, я просто, знаете, я не завидую родителям тех школьников, которые действительно вот заметят это в смартфонах своих детей. Просто вы представляете, да?
1: Если у вас дочь.
0: Да-да-да. И просто у нее трекер беременности. Нам нужно серьезно поговорить. И когда она говорит, да, пап, это прикол, это такой тренд. Не-не-не, просто седые волосы сразу. Ну, в общем, тренд.
1: Если что, имейте в виду, это такой тренд, да, не пугайтесь.
0: Кстати, зумеры, знаете что? Я хочу вам рассказать прикол. Можно просто по календарю.
1: Зачеркивать крестиком.
0: Уже придумана технология, да. Ничего уже не надо.
2: Хотите заглянуть в будущее нефтегаза? За 2990 рублей свободное посещение выставочного пространства ТНФ-Экспо и открытых пич-зон. Новейшие технологии отрасли, живые демонстрации, нетворкинг в кругу профессионалов доступно каждому с 14 по 17 сентября. Тюмень, Технопарк. Регистрируйтесь на oilgas.ru.

0: формата Visitor, который, между прочим, включает в себя не только доступ там к, значит, деловым мероприятиям, но еще и билеты на концерт легендарной группы «Танцы минус». Mm-hmm. А это уже у ночного огня под огромной луной.
1: Помним, да? Mm-hmm. Любим, ценим.
0: В общем, что нужно сделать, чтобы изъявить желание попасть, вот получить этот пригласительный? Mm-hmm.
1: Нужно нам написать в МАКС по номеру 8-922-300-104-6.
0: Что написать?
1: Просто буквы ТНФ.
0: Угу. И все, и мы увидим, что вы желаете. Потом рандомно, угу, минут через 15 выберем одного человека, с которым, в общем-то, и сыграем, и который вполне себе может получить такой вот пригласительный. 8-922-300-104-6, пишите в МАКС ТНФ и желаем удачи.
1: Желаем удачи. Ну и, конечно же, не забудем про наш любимый астропрогноз от самых ярких звезд. Расскажем, что нужно учитывать и к чему прислушаться, чтобы построить свои идеальные планы на сегодняшний день.
0: Кроме того, свежие новости не пропустите после Мерка и Кремонта Партенопе. В общем, круто продолжим это утро. Никуда не расходимся.
2: Реклама.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что приезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
6: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
7: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
5: Есть даже логопеды и психологи.
7: М+, записывайтесь. 575755. Код города 34. 5-2. Имеются противопоказания. Нужна консультация специалиста.

0: 23, точное тюменское. И на Красной Армии свежие новости принес Николай Антонов.
1: Всем доброе утро.
0: Доброе утро, пожалуйста, Николай, прошу.
1: Ярмарка кружков и секций про развитие образования и культура состоится в Тюмени 5 сентября. Более 50 кружков, студии и школ города предложат свыше 100 направлений от точных наук до искусства. Гости смогут не только посетить мастер-классы, послушать концертную программу и получить бесплатные консультации профильных специалистов, но и пройти профессиональную диагностику детской одаренности. Событие состоится с 10 до 16 часов. Уточняет администрация города. Сервис «Мой питомец» на госуслугах объединил возможности для владельцев домашних и бездомных животных. Жители Тюменской области уже отправили через него более 150 заявок, пишет департамент информатизации региона. Тюменцы могут онлайн записаться на осмотр в городскую секцию по борьбе с болезнями животных. А бездомным животным можно сообщить через форму, где нужно указать регион, а также кратко описать внешний вид и место, отметить, есть ли бирка и не проявляет ли питомец агрессию. После отправки специалисты заберут животное и передадут его в приют. С 9 по 16 сентября в Тюмени перекроют Курганский проезд в районе домов номер 20, 26 и 28. С 17 по 25 сентября движение ограничат по улице Транспортной в районе домов номер 50 и 61. Как рассказали в администрации города, ограничения введут в связи с работами по оптимизации водопроводной сети. Возможны маршруты объезда улицы Карла Маркса, Декабристов, 9 января, Новосибирская и Юнатов. На этом у меня все. Далее на Красной Армии Саша Самойлов, Яна Кушнир и утреннее шоу «Ред».

0: Спонсор шоу – промышленно-энергетический форум ТНФ-2026.
1: Тюмени 8.28, 1 сентября сегодня. И, конечно же, астрологи уже подготовили рекомендационы. Вашему вниманию, пожалуйста.
2: Овны, постарайтесь сегодня к мелким трудностям относиться философски. Они вполне преодолимы.
1: Тельцы, если вы давно хотели перемен в личных отношениях, наступил подходящий момент, чтобы проявить инициативу.
2: Близнецы, сейчас лучше сосредоточиться на решении практических вопросов, чем выяснять отношения и пытаться договориться с теми, кто к диалогу не готов.
1: Раки, если рядом есть человек дисциплины и организованность, которого уже не раз были вам полезны, прислушивайтесь к его советам.
2: Львы, у представителей кошачьего знака очень скоро в жизни произойдут перемены к лучшему.
1: Девы, придется скорректировать свои планы, чтобы разобраться со всеми неожиданно возникшими трудностями.
2: Весы, сразу беритесь за важные дела. Именно такая стратегия позволит вам провести этот день очень плодотворно.
1: Скорпионы, придется отказаться от привычного метода действий и придумать что-то новое.
2: Стрельцы, если сосредоточиться на решении простых практических задач, то день закончится на довольно позитивной ноте.
1: Козероги, некоторые проблемы, о которых вы узнаете сегодня, не только не требуют немедленной реакции, но и просто не могут быть пока что решены.
2: Водолеи, это удачный день. Интуиция подскажет, что скоро все уладится само собой и не ошибется.
1: Ну и рыбы, будет шанс заключить выгодные сделки и, в принципе, проявить себя с лучшей стороны.
0: На ТНФ будет жарко. Вас ждут квартирник «Свои для своих», барбекю, фестиваль напитков. А 15 сентября ТНФ Найт с группой «Танцы минус» и традиционный утренний забег на набережной. Регистрируйтесь на oilgasforum.ru уже сегодня. 16+.

0: 33 в Тюмени. У нас пригласительный формата Visitor. Ждет, не дождется, когда кто-нибудь из наших слушателей его заберет. Яна, напомни, пожалуйста, это что вообще позволительно делать с таким бейджем?
1: Хочется сказать, что все, что угодно, но он позволит вам познакомиться с выставкой, если вы никогда не были, и увидеть новые технологии. Ну и, конечно же, на десерт он включает в себя проходку на концерт группы «Танцы минус».
0: Ну, в общем, смотрите, и деловая программа, да, и культурная программа. В общем, все прелести ТНФ вы сможете вкусить и действительно понять, что это очень крутое масштабное событие. Мы ждем ваши заявки в нашем Максе 8922-300-1046. Просто отправляйте нам слово ТНФ, если вы хотите туда попасть и получить этот пригласительный. Мы рандомайзером выберем одного кого-то из вас и сыграем уже в ближайшие минуты. Удачи!
2: Реклама. Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
3: Проверьте зрение ребенка в Сибирь Оптике. Запись по телефону 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
6: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Games в утреннем шоу Red.
1: Спонсор игры – промышленный энергетический форум ТНФ-2026.
2: 8.40 в Тюмени, и мы не только рассказываем вам про форум ТНФ, но еще и дарим пригласительные, в том числе пригласительные в формате Visitor. И вот на такой как раз Татьяна претендует. Доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: И, знаете, удачно очень, что у нас тут такая вот женская, ну, я и вот женская компания.
3: Ну, конечно.
2: Вот, потому что, вы знаете, я бы хотела опровергнуть сегодня стереотип о том, что ТНФ – это исключительно для мужчин мероприятие. Mm-hmm. Потому что, ну, есть такое, да, что у нас нефтяники все, да, там, промышленность, да, да. Это... энергетика, это все.
3: Мужские слова.
2: Да. На самом деле, вот одно из, точнее, даже несколько мероприятий есть на форуме, которые вот как раз-таки созданы для женской аудитории. И, например, вот такая будет сессия «Женский взгляд на мужскую отрасль». Забудьте про женские и мужские профессии. Вы услышите неприукрашенные истории от женщин-геологов, руководительниц буровых, инженеров, механиков и IT-архитекторов в топливно-энергетическом комплексе. Как вас, девчонки, это вообще вдохновляет, Тань?
4: А, я геолог сама.
2: А, ну вообще, смотри-ка, все складывается. А, в общем, я решил оттолкнуться... Всех девчонок я тоже приглашаю на ТНФ, это очень полезно. Но решил оттолкнуться от названия сегодня. «Женский взгляд на мужскую отрасль». Что мы будем делать? Сейчас я отправляю Яне, значит, одно слово, какое-то из мужского мира, которое считается. Яна за 30 секунд должна, Таня, тебе объяснить это слово. Как только ты это называешь, все, игра заканчивается, мы тебя поздравляем. Если не успеваешь... то я уже подключаюсь я как-то, и да. В общем, готовы?
3: Ух, волнуюсь, но я готова.
4: Готовы.
3: Супер.
2: Итак, подожди, сейчас я пишу это слово. Слово из... по-английски написал, блин.
3: Тогда я точно не отгадаю.
2: Все, слово отправилось, 30 секунд пошло. Давайте.
3: Боже. Это мужское слово, такое ощущение, что оно находится где-то в машине. Оно прям такое сильно популярное. На вот что копают на огороде. Это первая буква. Вот оно такое растет, это, окучивают ее там, жуков колорадских убирают. Я начинаю. Да, да, это первая буква, даже первые две буквы, даже три первые буквы подходят. И в машине есть это такое механическое, что-то большое. Я даже не знаю, что...
4: Карбюратор!
2: Да! Я не знаю, как это вышло, но...
3: Картошка и карбюратор!
2: Вот так, как, еще никогда картошка не была так близка к карбюратору. Ну, самое главное, девочки, что вы друг друга поняли.
3: Таня, ты лучшая, просто спасибо тебе огромное.
2: Да, я вообще бы никогда не подумал. Ну, кстати, Яна хорошо разбирается в машинах, но...
3: Не
2: видимо,
3: настолько.
2: В карбюраторных не очень, да. Это слишком старый уже для тебя. Тань, ну что, все получилось. Мы тебя поздравляем. Пригласительный на ТНФ формата Visitor твой. Встретимся, в общем-то, на...
3: мероприятии на самом.
2: В технопарке. Да. Хорошего тебе дня. Счастливо. Пока. Ну а мы на этой неделе раздаем вот такие пригласительные, вручаем. Поэтому завтра в это же время продолжим. Обязательно присоединяйтесь.
1: ТНФ – это главная площадка нефтегазовой отрасли страны. Более 18 тысяч участников, свыше 100 деловых мероприятий, топ-менеджеры и эксперты со всей страны. С 14 по 17 сентября. Тюмень. Технопарк. Регистрируйтесь на oilgasforum.ru. 16+.
0: Red Games. В утреннем шоу Red.

0: Я твой номер один, это Дима Билан в утреннем шоу «Ред» на Красной Армии. И, вы знаете, здесь есть такая строчка: «Я вижу блеск в твоих глазах, но сегодня алкоголь не продается». Не продается в Тюмени.
1: Ты-то знаешь, да?
0: Ну, потому что 1 сентября, День знаний, все такое ограничено, да? Понятно.
1: Все праздники, да.
0: И мы сегодня, в общем-то, действительно решили пообщаться, повспоминать школьные годы, школьную атмосферу. И вот какое у нас к вам предложение.
1: Пишите, отправляйте свои истории, свои фразы, какие вы помните с школьных времен, со школьной парты. Ну и вот я уже вижу лес рук, как говорится, много желающих, кто хочет написать нам эти сообщения. Пишите в мессенджер Макс 8-922-300-104-6. Будем ждать.
0: В основном сегодня, конечно, мы вспоминаем фразы учителей, да? Вот, потому что там вообще, конечно, у них коллекция очень огромная. Но и какие-то свои, может быть, тоже, которые у вас там были.
1: Между собой.
0: Да. Я вот помню такую фразу. Значит, короче, у нас школа была рядом, и там строился дом. Ну, были забиты сваи, и как-то и все. И строительство почему-то было это... И у нас было такое выражение, типа там, на перемене, пошли на сваи. Ну, а вы знаете, что особенно в старших классах, чем школьники там подальше от школы, чем, что они там могут делать, а?
1: Общались, стояли.
0: Ну да.
1: Свежим воздухом дышали.
0: Вот такое у нас, такая фразочка была. 8-922-300-104-6, это наш Макс и канал ВК, Радио Красная Армия. Пишите школьные фразочки.
2: Реклама.
3: Что происходит в твоем городе? Будь в курсе! Держи руку на пульсе всех важных событий Тюмени с «Мегатюмень». От политики и экономики до культурных событий и происшествий. Читай главные новости города на сайте «Мегатюмень». Будь в курсе! Мегатюмень.ру

0: и 1 сентября сегодня День знаний. Окунаемся в школьную атмосферу и вспоминаем крылатые фразы. Прежде всего, конечно, учителей, потому что они в этом плане, ну там, огромное просто поле непаханное. И вот какие фразочки вспомнили к этому часу.
1: О, это все осталось в памяти на всю жизнь. Первое. Закрыли рты и открыли тетради.
0: Классика, классика. Да. Это немножко так агрессивно, да?
1: Да.
0: Так, немножко. И сразу же все понятно. То есть
1: да.
0: Все, сейчас контрольная начнется. Или какая-то серьезная, значит, тема.
1: Еще. Выйди и зайди нормально. Ты знаешь, да? Я смотрю, тебе знакомо. Это фраза.
0: Нет, вот, кстати, нет, я не часто опаздывал, но...
1: А после столовки, ну... Даже я опаздывала. Ну,
0: бывало, конечно, да. Ну, а после... как, вы помните, как зайти нормально?
1: Это нужно постучаться.
0: Угу.
1: Можно войти, и только тогда,
0: и
1: если разрешат.
0: Простите за опоздание.
1: Да,
0: ага,
1: покланяться
0: там.
1: Это нет, шучу, конечно.
0: Да, да, так. А мне помнится фраза «звонок для учителя». Сели и пишем дальше. А вообще есть учителя, которых буду помнить всю жизнь. По-хорошему, с такой светлой грустиночкой. Слушайте, ну вот «звонок для учителя», я когда первый раз это услышал, я просто почему-то это визуализировал и представил, что вот, ну, идет тема там, да, что-то там она диктует, учительница, да, стоит, и поэтому сила там трения равна силе там, и она просто собирается вот так вот, быстрее свои вещи, вот так вот, и все, и...
1: Да.
0: Я просто убегаю сразу же. У меня
1: потому
0: вот...
1: что для учителя звонок.
0: Да. И так мы не узнаем, что же там, чему равна сила трения. О, нет, только на следующем уроке. Блин, придется ждать всю неделю. Вспоминаем сегодня классические фразочки из школы. 8-9-2-2-3-0-100-4-6. Пишите в Макс и канал ВК Радио Красная Армия.

0: 9 часов в Тюмени. Печалиться по поводу наступления осени? Не слышали, это точно не про нас. Здесь утреннее шоу Red, это Красная Армия.
1: Свежие новости, любимая музыка, развлечения и подарки ждут тебя уже в этом часе.

0: Спонсор шоу – промышленно-энергетический форум ТНФ-2026.
1: 9:03 в Тюмени. Всем привет. Доброе утро. Здравствуйте. Та самая парочка на последней партии, которую учитель грозится рассадить на галерке. Там вот эти вот.
2: Да.
1: Саша Самойлов и Яна Кушнир.
2: Здесь, да.
1: Здравствуйте всем.
2: Доброе утро. Сегодня 1 сентября, вторник, да. И поэтому у нас такие шуточки, новости. Ну, сложно не заметить, потому что еще, кстати, осень началась, да. Я его очень сильно люблю. Она
1: вот
2: такая яркая,
1: что?
2: Красочная.
1: Школа, это все понятно, все ясно, да. Вот знаешь что, Яна, расскажи нам, пожалуйста, а как-то гардероб, что сейчас, есть какие-то тренды вот это осенние, нет?
2: Я не знаю, если честно, не сильно за этим слежу, но сегодня я пришла уже в таком спортивном костюме, немножко оттенка осени, такой бордо. Это...
1: Самое главное, тепленький он, да?
2: Да, вот. Конечно,
1: вот,
2: да.
1: Вот видите, вот она мода людей за 30.
2: Когда удобно.
1: Тепло. Я вообще в шапке уже хожу, если честно.
2: О, вот это да, бабушка бы одобрила.
1: И мама тоже, конечно.
2: Да.
1: В общем, одеваемся, утепляемся, идем на линейки. Конечно, в этом году они такие немножко в особенном таком формате. Только первые 11 там классы. Вот. Но, тем не менее, родители школьников всех поздравляем. День знаний, начало нового учебного года.
2: Запах цветов на улице, подарки учителям. Это да, сегодня будет красиво.
1: Ну и вы знаете, еще есть не только сегодня школа место притяжения, да, ну а с 14 по 17 сентября в Тюмени центр притяжения, это, конечно же, технопарк, где уже построили огромный такой вот шатер с буквами ТНФ. И это промышленно-энергетический форум ТНФ снова возвращается в наш город.
2: Технопарк, если вы не знали, он находится на пересечении улиц Республики и Мельникайте. Ну да, вдруг
1: так. Отлично ты ориентируешься в городе.
2: Да, водитель такой.
1: Ну и мы сориентируем вас и по программе, которая, знаете, не только требует покупать билеты, да, но также и в свободном посещении для всех горожан и гостей города находится площадка Креатив Хаб. И ее название, в общем-то, оно отражает содержание, потому что там действительно классные сессии дискуссионные будут проводиться на различные темы. Лекции, творческая там история, концерт мусходки, презентационные сессии. В общем...
2: Много всего интересного. И не только для мужчин это будет важно, не только для предпринимателей и управленцев, но и для женщин тоже, кстати, что немаловажно.
1: И даже, можно, мне кажется, даже и детей на некоторые выставки тоже взять.
2: Угу. Там вот, например, что-то связано с резьбой по кости.
1: Резная кость, да. В общем, узнавайте все подробности на сайте oilgasforum.ru, там вся подробная программа. Ну и в этом часе мы подарим один пригласительный в формате стандарт, который стоит, между прочим, 49 900. Что нужно сделать, чтобы его получить, скоро расскажем. Пока же давайте к новостям переходить. И, ну, школьная повестка здесь
2: присутствует,
1: да?
2: Да, абсолютно верно. И такой вопрос, Саш, к тебе. Какой напиток тебе нравился в школе? Их там было, там какао,
1: я могу сказать,
2: компот.
1: Какой не нравился. Вот давайте я вам расскажу, какой не нравился после Филатова и Кэрса «Там, где рассвет». И ты тоже свою новость расскажешь. Дожди.

0: Свет наступает после ночи, и разрешите докопаться, но по факту ведь везде рассвет наступает после ночи. Так что конкретное место мы так и не поняли. Филатов, КРС, СТ.
1: А смысл был, что везде.
0: Да?
1: То есть везде, да. Ну.
0: Я сначала не понял,
1: а потом как понял.
0: 9 часов и 9 минут в Тюмени. Ну что там про школу? Что-то про школу, про напиток ты спрашивала. Мой, смотрите, мне нравился напиток, значит, компот из сухофруктов. Но что меня раздражало, так это вот эти сухофрукты, которые там оставались. И
1: на
0: некоторые,
1: дне.
0: Я не понимал, как они это делают, эти одноклассники. Они потом так...
1: Вытряхивают в рот их.
0: Вот этого я не понимал.
1: Ты просто не любишь. А мне, знаешь, что нравилось? Вот эта вот большая кастрюля железная. Кофе.
0: Кофейный напиток.
1: Да. Как они это все сделали, до сих пор непонятно. Даже это и не какао, и не кофе. Это вот что-то вот такое среднее.
0: Я правильно понимаю, что мы отправляемся в школьную столовую?
1: Абсолютно верно. Итак, новость, значит... Пиво со вкусом школьной пиццы выпустили, значит, специально к началу учебного года. Как такая новость? Вкус чувствуется вот в аромате, естественно. Там внутри колбаса не валяется, как в компоте. Тебе не нравится, в конце ничего не выпадет.
0: Супер, да.
1: Просто чувствуется аромат свежей выпечки, там сыра расплавленного, легкая нотка вареной колбасы.
0: Ну, смотрите, мы, конечно же, алкоголь осуждаем. 100%. Не-не-не-не-не-не, ни в коем случае. Это вот, но... это где?
1: Не в России.
0: Где?
1: Не в России.
0: Не в России.
1: Нет.
0: Подожди, как со вкусом школьной пиццы?
1: Да. А ты думаешь, только в России такая пицца была?
0: Я думаю, да. Короче, мы уточним.
1: Да, не сказано.
0: Но маркетинговый ход, конечно же, гениальный.
1: Да.
0: Вообще, Яна, ты что-то помнишь? Это столовая, школьная, какие-то ассоциации, у тебя приятные воспоминания, может быть?
1: Да, мне, знаешь, нравилось не только там есть, но и дежурить, когда полностью весь день освобождался от учебы, и ты там ходишь, только всем накрываешь. Вот тогда-то и научили
0: помнишь
1: быть
0: такое?
1: Официанткой.
0: Ну, пропускаешь уроки, да, прикольно. Я вот, знаешь что, я не скажу, что я часто слишком там... Мне давали родители деньги на обеды, но я типа их копил. На что я копил? Это непонятно. Ну, там в классе 9 понятно. Вот, но до этого я даже не помню, что-то покупал я на эти деньги или нет. Такая странная, короче, какая-то история. Ну, я знаю, что сейчас вообще школьному питанию уделяется очень много внимания. Вот в Татарстане, например, там у них вообще будет неделя кавказской кухни, неделя итальянской кухни.
1: Пойти, что ли, в школу учиться туда? Интересно, я бы хотела.
0: Чисто ради стола?
1: Да.
0: Ну, в общем, вот такой вот подборочка вот таких новостей про школьную столовую. Мы продвигаемся далее. У нас на подходе Linkin Park с бестселлером Paint. Ну и сначала танцевальная история Whisper от Joel Corey. Круто продолжим это утро. Не расходимся.
2: ТНФ – это не только про большой нефтегаз. Предпринимателям, руководителям и всем, кто хочет быть в рынке, расти и развиваться, здесь тоже есть место. Новые контакты, актуальные знания от бизнес-лидеров, атмосфера праздника с 14 по 17 сентября. Выбери свой формат участия на oilgasforum.ru.

0: на тебя наорали, да, прям вот... Ну, тебе это даже понравилось, да?
1: Да. Так только Лимбискит умеют.
0: И Линкин Парк.
1: Да.
0: 9 часов. И сразу видно, да, кто постарше в нашем дуэте. 9 часов и 18 минут в Тюмени. И вы знаете, мы анонсировали билет формата «Стандарт» на промышленно-энергетический форум ТНФ. Так вот, напоминаем, что вот как раз-таки он будет очень сильно полезен кому, Яна?
1: Для предпринимателей, бизнесменов, всяких управленцев. Он позволит вам не только познакомиться с выставкой, но и участвовать в деловой программе и находить нужные контакты, и находить там разные, назначать встречи. Ну и надо сказать, что он как бы стоит, на секундочку, да, для меня, для девушки это очень важно, 49 900, а мы... Мы дарим от себя этот билет абсолютно бесплатно.
0: Это просто супер. Да. Используйте такую возможность. Вы сможете реально прокачать свой бизнес, прокачать свою команду, используя знания, которые вы получите на форуме. Пишите, если вы предприниматель, бизнесмен, там, коммерческий директор, не знаю, управленец, пишите слово ТНФ там в МАКС 8922-300-1046. Одного счастливчика мы выберем и с ним сыграем, и вот он получит билет формата «Стандарт». Удачи!
2: Прогноз погоды.
1: Как сообщил сервис Яндекс, в Тюмени к этому часу плюс 7 градусов и пасмурно. В течение дня потеплеет до плюс 13 градусов и без осадков.
3: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
2: Реклама.
4: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: У меня давно анемия. Перепробовала все, и таблетки, и сиропы ничего не помогало. Устала от слабости и головокружения. В А-клиник мне действительно помогли. Врачи нашли причину, и я прошла там лечение. Наконец-то чувствую себя живой.
3: Медицинский центр А-клиник. Современная диагностика и лечение анемии. Клиника, которой доверяют. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» — это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
7: Привет, я Азалия Жбулатова, риэлтор. Я выбираю жилой комплекс «Окинава» за соседский центр и увлекательные док-маршруты. Яркие впечатления начинаются здесь, на география.рф.
8: Застройщик ООС «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Захавил!

0: Восточно-Тюменская, на Красноармии новости. С нами Николай Антонов.
1: Всем здравствуйте, всем доброго утра. 35% тюменцев считают профессию учителя престижной. Больше всего сторонников подобной точки зрения среди жителей от 35 до 45 лет, сообщили аналитики сервиса Superjob. Главное качество идеального педагога, по мнению опрошенных, это глубокое знание своего предмета. На втором месте – выдержка и стрессоустойчивость. На третьем – терпение. В топ-5 важных качеств также вошли доброта и любовь к детям. Две делегации молодежи Тюменской области готовятся к участию в крупных событиях. Со 2 по 6 сентября ребята погрузятся в программу Уральского форума «Утро». С 11 по 17 сентября станут частью международного фестиваля молодежи. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. В составе делегации форума в Курган отправятся 50 человек, из которых трое – представители Краснодона и ЛНР. На фестиваль в Екатеринбург поедут 76 участников и 37 волонтеров. Ранее все ребята прошли серьезный региональный отбор. Впервые в Тюмень приедут студенты из Китая, которые изучают сестринское дело и стоматологию по сетевой программе. Первые курсы они осваивали на родине, а завершающий этап обучения проведут в России, в Тюменском медицинском университете. Всего с начала нового учебного года 9,5 тысяч студентов приступили к обучению в ТМУ. Из них 1500 иностранные граждане из 40 стран. ВУЗ побил очередной рекорд по данному показателю. Это были все новости к данному утру. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».

0: спонсор-шоу «Промышленно-энергетический форум ТНФ-2026».
1: 9.30, точно, Тюменская. Сегодня 1 сентября, вторник на календаре. И что там с влиянием позитивных тенденций? Давайте разбираться.
2: Овны, постарайтесь сегодня к мелким трудностям относиться философски, они вполне преодолимы.
1: Тельцы, если вы давно хотели перемен в личных отношениях, наступил подходящий момент проявить инициативу.
2: Близнецы, сейчас лучше сосредоточиться на решении практических вопросов, чем выяснять отношения и пытаться договориться с теми, кто к диалогу не готов.
1: Раки, если рядом есть человек дисциплины и организованность, которого уже не раз были вам полезны, прислушайтесь к его советам.
2: Львы, у представителей кошачьего знака очень скоро в жизни произойдут перемены к лучшему.
1: Девам придется скорректировать свои планы, чтобы разобраться со всеми неожиданно возникшими трудностями.
2: Весы, сразу беритесь за важные дела. Именно такая стратегия позволит вам провести этот день очень плодотворно.
1: Скорпионы, придется отказаться от привычного метода действий и постараться придумать что-то новое.
2: Стрельцы, если сосредоточиться на решении простых практических задач, то день закончится на довольно позитивной ноте.
1: Козероги, некоторые проблемы, о которых вы узнаете сегодня, не только не требуют немедленной реакции, но и просто пока что не могут быть решены.
2: Водолеи, это удачный день. Интуиция подскажет, что скоро все уладится само собой и не ошибется.
1: Ну и рыбы, будет шанс заключить выгодные сделки и, в принципе, проявить себя с лучшей стороны.
0: В дни форума для жителей и гостей Тюмени откроется городское пространство ТНФ. Лекции, мастер-классы, соревнования роботов и музей просто о нефти. Без регистрации. Ждем вас с 14 по 17 сентября на площадке Тюменского технопарка.

0: 34 минуты в Тюмени. И настал момент, когда очередной пригласительный формата «Стандарт» на форум ТНФ найдет своего обладателя.
1: Ну, а это формат, вообще-то, кстати, очень серьезный. Он позволит вам не только познакомиться с выставкой, но и поучаствовать в деловой программе и найти нужные контакты. То есть, если вы являетесь предпринимателем, бизнесменом, управленцем, там, каким-то, в общем, серьезным человеком, то вам это 100% понадобится, потому что это еще и, кстати, стоит 49 900, а мы разыгрываем и раздаем это бесплатно.
0: Это большая вообще удача. Выиграть такие пригласительные и поучаствовать в такой действительно классной, как культурной, так и деловой программе. Поэтому прямо сейчас отправляйте к нам Макс 8-922-300-104-6. Если вы вот то, о ком мы говорили, да, предприниматель, там, бизнесмен, что-то, да, руководитель, отправляйте слово ТНФ, и мы рандомно выберем одного человека, с которым сыграем. И ну, если получится держать, если все сложится, тогда, конечно, пригласительные достанутся вам. 8-922-300-104-6. Пишите слово ТНФ, Макс. Удачи!
2: Реклама.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву. Ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
4: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51-33-33.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» – кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар». Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени. 222-62-13.
8: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.

0: Спонсор шоу – промышленный энергетический форум ТНФ-2026.
1: 9.41 в Тюмени. Итак, очередной пригласительный билет формата «Стандарт». Извините меня. Найдет своего обладателя сейчас, и на него претендует Аурика. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро, ребята.
1: Итак, Аурика, расскажи, пожалуйста, сферу твоей деятельности.
3: У меня своя парикмахерская. У нас команда состоит из 13 человек. Казалось бы, да, достаточно мало, но для меня это ого-го, как для девочки, управлять ими и вообще вот это
2: шикарно.
3: Все. И еще они еще и мальчики.
1: У тебя типа барбершоп? Ничего.
3: Ну, такое, оно смешанное, но основная команда это мальчики, да.
1: Понятно, ну да.
2: Супер.
1: Короче, задача, конечно, не из легких у тебя. Слушай, ну это хорошо, это здорово, что ты вот, возможно, скорее всего, уже, наверное, попадешь на форум, потому что там есть очень много вот как раз-таки, как эффективно, значит, с командой взаимодействовать, mm-hmm. как их держать всех вот, чтобы они...
2: В рукавицах.
1: И вы знаете, вот сегодня как-то так вот все совпадает у нас идеально, потому что действительно ТНФ не только для мужчин, как может показаться, но и вот еще одна вот есть так называемый power talk. То есть мощный разговор, mm-hmm. да. Женское лидерство. Mm-hmm. Видимое присутствие или невидимое влияние.
2: Сильно. Звучит вот, вообще очень сильно. Даже
1: я предлагаю, да, вам, короче, туда обязательно отправиться. Вот. И что мы будем делать? И сейчас я не скажу какое-то слово из мужского мира, так сказать. Она попробует за 30 секунд, Аурика, тебе его объяснить. Тебе нужно назвать это слово, и все. Если все получится, все сойдется, тогда пригласительный твой. Итак, слово, Яна.
3: Давай.
1: Отправляется. 30 секунд. Пошли, пожалуйста.
2: Так, это такой инструмент. Вот есть плоскогубцы, есть круглогубцы, и вот есть еще такие, которые, по-моему, они откусывают, насколько я знаю. Там...
3: Кусачки?
2: Похоже, но нет. Вот есть мама, а есть второй родитель, как называется?
3: Папа.
2: Так, первые две буквы.
3: Плоскогубцы?
2: Нет. Такие, вот есть пассажиры, тоже подходит слово в конце. Вот жиши пишешь с буквой И, вот в конце это вот жи. Саша, мы отгадаем сейчас, отгадаем.
1: Да-да-да, я чувствую, что вы уже близки, да.
2: Пассажиры очень похожи слово.
1: Ну.
3: Пассажиры, что?
1: Пассажиры, мне нравится. Это даже лучше, чем...
3: Пассажиры.
1: Нет, ты сказала пассажиры. Это даже лучше. Девчонки, вы знаете, так было приятно вот наблюдать, как вот это все происходит. Прям как зреет мысль, Аурика, в твоей голове. Это, конечно, безоговорочная победа. Спасибо, что вы нас так круто повеселили. Пригласительные твои. Мы желаем тебе отличного, классного дня. И до встречи.
3: Ура,
1: на
3: спасибо.
1: ТНФ. Пока. Завтра мы продолжим раздачу пригласительных. Обязательно в это же время к нам присоединяйтесь и не упускайте свою возможность побывать на таком грандиозном событии.
0: На ТНФ будет жарко. Вас ждут квартирник «Свои для своих», барбекю, фестиваль напитков. А 15 сентября ТНФ Найт с группой «Танцы минус» и традиционный утренний забег на набережной. Регистрируйтесь на oilgasforum.ru уже сегодня. 16+.

0: шоу «Рэда Красноармии» прямо сейчас. Music Sounds прям шикарно, шикарно. Вот утром такое звучание, это вот представьте, что вот у вас чашечка горячего кофе, да. И вы такие, ну все вкусно, вкусный кофе, все замечательно, да, но чего-то не хватает, чего-то вот прям вот... И вам приносят горяченький такой круассанчик. Вот так вот, настолько круто вписалась эта песенка в наше утро, конечно, да. 9.50 в Тюмени. 1 сентября сегодня День знаний. И, ну, мы как бы и не хотели бы, да, но не можем пройти мимо этого события. Никак.
1: Конечно. Вспоминаем мы фразы учителей с наших школьных времен. Может быть, не обязательно учителей, какие-то между собойчики у вас были, или какие-то события, вот там дежурные где-то в столовой, например, да, или просто дежурный по классу, вот, тряпку намочи, вот эту вот грязную принеси, чистую.
0: И обязательно, он, знаете, что плохо ее помыл, да. Приносил, мыл, и она вся потом опять...
1: Или кидали с ней в сифу вот это вот играть потом.
0: А как
1: тряпкой.
0: Вы называли, кстати, сифа или шквара?
1: Сифа.
0: Мы, по-моему, шквара. И, ну, я не помню, кстати. Но и сифа тоже знакомое для меня слово. Как бы это ни прозвучало. 8-9-2-2-3-0-1-4-6. Ну, давайте фразочки учителей. Отправляйте крылатые, знаменитые, легендарные. Вместе их обсудим и посмеемся. Пишите в Макс и в наш канал ВК «Радио Красная Армия».
2: Реклама.
3: Тройная выгода. ВМ+. Оперативная гинекология. Гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперирует врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение. Стационар в подарок. Скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57-57-55. М+. Верь опыту. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин. Эталон авто 72.

0: Ру или приезжайте на Молодежную 12.
1: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН-П 315-723-200-0017-01.
2: Хочешь новенькое авто или квартиру? Увеличь в 100 раз свои шансы получить их. Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте victorina72.rf. Супер игры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте victorina72.rf. 18+.
3: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 700 000 рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61 10 20.
1: Специализированный застройщик ВСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по «Совкомбанк». Не оферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374%. Годовых.
3: Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: конечно же, вспоминаем крылатые фразы учителей. И вот партия к этому часу, пожалуйста.
1: Конечно же, а голову ты дома не забыл? Как ты вообще до школы доходишь? К слову, жил прямо в соседнем доме.
0: Как удобно, наверное, кстати, жить в соседнем доме, да? Забыл что-то, пожалуйста, на перемене сходил, сбегал. Проголодался тоже. Замечательно, по-моему.
1: Я вот жила далеко, но бабушка у меня прям окна вот так в школу прям выходили. И после школы очень было классно и комфортно зайти и пообедать. Вкусно-вкусно.
0: Это да. Но, кстати, как правило, всегда опаздывали те, кто... Чем ближе к школе ты живешь, тем чаще ты опаздываешь.
1: Да.
0: Вот такая база. Тенденция есть, да. Еще одна база вообще абсолютнейшая. Вот это фундамент вообще. Я выйду на минутку, дверь открыта, я все слышу.
1: Да, да, да, да, такое было.
0: И спойлер,
1: было.
0: Ничего она не слышит!
1: И все списали, конечно.
0: Да, ор поднимался бешеный просто, да. Так, еще вот нам тут целая история пришла. Сейчас, подожди, это в Максе?
1: Я пока прочитаю коротенький ответ.
0: Ну, давай.
1: Раз никто не хочет отвечать, значит, открываю журнал и иду по списку.
0: Да, да, да. Доброе утро. У нас в деревне, значит, учительница математики Ирина Григорьевна, дай бог здоровья, частенько говорила, что тебе только коров пасти. Настолько иногда люди вот тупили. Ну, еще, хватит бегать слонопотамы. Это когда в столовую неслись, как осатанелые. Причем в третьем классе. Что в третьем классе, что в одиннадцатом. Ну, растущий организм, что поделать, хочется есть. Ну что, мы поздравляем еще раз всех с Днем Знаний. Пусть этот учебный год будет легким. Как можно больше улыбок, как можно меньше слез. Хотя без слез, наверное, конечно, не обойдется.

0: эмоциональной и немножко даже в стиле Джей Шона Ride It. Песенка «Давай на самый верх» — это Зиверт Эвер и Директор Илс. Ну а далее ставят классные треки, и не только на Красной Армии будет Даша Русакова. Даша, доброе утро.
1: Привет, ребята, доброе утро. Вот сегодня день такой волнительный, да? Mm-hmm. И как раз подъехал лайфхак от психологов, что нужно делать, чтобы оставаться в порядке, чтобы кукуха не полетела далеко-далеко.
0: Ну что ж, наконец-то от психологов что-то полезное.
1: Да-да-да, ребят, нужно мычать.
2: О, как.
1: Ну, делай так. Му.
0: Вот не так. Мурча, а му.
1: Да, му, вот так. Это успокаивает, оказывается, человека. И тех, кто рядом... Ну, еще и смешно, наверное.
0: То есть, когда... Я думаю, так это и работает.
2: На уроке тебя спрашивают, а ты не готов. Ты,
1: не бей, не ме называют.
0: А это как раз литература, и спрашивают, как звали собачку у Герасима. Ты, садись правильно, пятерка. В общем, все подробности этого антистресса нового расскажет Даша. Мы желаем тебе хорошего дня, всем остальным тоже. Вернемся завтра и...
1: Раскачаем этот день!
0: Пока!
1: 10 утра с Тюменем. Не сбавляя обороты, будем двигаться дальше. Впереди много классной музыки. Не переключайтесь.

конечно, «Жара», группа «Звери» на Красной Армии. Ну, если хорошенько так потрясти головой под музыку, стресс снимет как рукой. Еще я ранее заикнулась про мычание. Психологи выяснили, что если мычать, как корова, кукуха будет в порядке. Для пущего эффекта можно и помяукать. Все это, как ни странно, помогает нам оставаться в норме, даже в такие денечки, как 1 сентября, когда все, ну так, немножечко на нервах. Ну и как ты понял, поняла, я собрала

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди сногсшибательный трек «Take Me Back» от Кайго и Макса Макнауна. Буквально пара минут этот хитяра в твоих динамиках.
2: Реклама.
0: Что происходит в твоем городе? Будь в курсе. Держи руку на пульсе всех важных событий Тюмени с «Мегатюмень». От политики и экономики до культурных событий и происшествий. Читай главные новости города на сайте «Мегатюмень». Будь в курсе. Мегатюмень.ру.
3: 4 и 5 сентября – дни обмена в «Бруснике». Проведем экспресс-оценку и выкупим вашу квартиру по рынку в обмен на новую. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности и ограничения на сайте брусника.ру.
4: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
5: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди кое-что замечательное от Holy Flame, Айовы и Доус. Ловлю. А еще расскажу, какой приз ждет тебя сегодня в программе «Плюс Вайб». Не пропусти.
2: Реклама. Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
3: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
4: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
5: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
6: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
4: Есть даже логопеды и психологи.
6: М+, записывайтесь. 575755, код города 3452. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
7: Медицинский центр М+. Верь опыту.
8: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
9: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН-П 313-723-202-0017-01.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Вместе с Tame Impala и Jenny под суперхит Dracula продолжаем это утро. Двигаемся, знаешь куда? Навстречу программе Plus Vibe. Она стартует в 12 часов. Будет музыка, будут новости, а еще возможность получить парный приглас на концерт группы «Многоточие». Легенды русского рэпа выступают в Тюмени 13 сентября. Билеты мы раздаем в программе Plus Vibe до пятницы с 12 до часу. Так что обязательно подключайся, выполняй задание ведущего и да пребудет с тобой удача. Дальше же услышим удачную работу «Girl» от Jonas Blue. Эта тема поддержит настроение сразу после вот этого знаменитого трека «Делай

0: Вайб на Красной Армии.
1: Всем большой привет. Ну что, мы плавно погружаемся в осенний период 2026 года и начнем осень с розыгрыша билетов на концерт группы «Многоточие», который пройдет 13 сентября в ресторане «Максимилианс». Так что до встречи в эфире. Удачи.
0: Плюс вайб
2: на Красной Армии.
0: Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
3: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый Солярис по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей.

0: Ждем вас в дилерских центрах Nikon на Одесской 1Г и Автомакс на Республике 287.
1: Подробности акции наличия автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
2: Привет, я Татьяна Пахнева, риэлтор. Я выбираю дивный квартал озером за школу Лиры с музыкальным уклоном и бульвар с фонтанами. Квартиры для семьи ждут вас на география.рф.
3: Застройщик ООО «ЗАИС по недвижимости». РНВ 72-23-122-2025-28-08-2025.
4: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
5: И слушай новые треки.
4: Ступай!
5: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
4: Ступай!
5: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
4: Нас уже 18 тысяч.
5: Не хватает только тебя.
4: Ступай!
5: vk.com/redarmyfm.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Тюмени 11 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, в какие площади и парки города стоит наведаться, потому что они обновляются, либо уже обновились. Не переключайся.

и Джастин Бибер, Where Are You Now? То есть, где ты сейчас? Ну, сейчас, я так понимаю, многие находятся на рабочем месте, отчитываемся перед музыкантами, а вот вечером, пока погода хорошая, можно прогуляться до, например, школьного сквера, который в районе КПД.

такая приятная, красивая арка, поэтому вот-вот уже можно будет там прогуляться. Такие дела. Пока же пройдемся по российским и мировым хитам. На очереди у нас огненный трек «Среди счастливых людей» от Филатова и Кереса. А прямо сейчас «Нептуника», вот Ив на Красной Армии.

0: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод».
1: Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.

0: Реклама.
1: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый Солярис по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах Никон, Одесская 1Г и Автомакс на Республике 287.
2: Подробности акции и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
3: Проверьте зрение ребенка в Сибирь Оптике. Запись по телефону 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
5: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди мощный трек «Бриллиант» от Артика и Асти. Полную версию этого и многих других хитов послушаем уже совсем скоро.
2: Реклама.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: хотят.
1: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
2: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
3: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской, 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

сразу вспоминаю свои римские каникулы. Много лет назад ездила в Италию, и там завела множество классных знакомств. Со многими потом еще поддерживала связь в Фейсбуке, и это было прям круто. Поэтому, если соберешься в Италию, моргни, я тебе скину парочку классных контактов. Ну и многие другие полезные знакомства можно также завести на форуме TNF Expo, который 14 сентября стартует в Тюмени. Для всех предпринимателей и для всех, кто интересуется бизнесом, современными технологиями и, конечно же, искусственным интеллектом, это мероприятие однозначно подойдет, и ты можешь туда попасть за наш счет. Представляешь, такая масштабная история. А тебе нужно всего лишь послушать утреннее шоу Red, выполнить задание ведущих, победить, и, собственно, билет, проходка на это мероприятие будет твоя. Подробности завтра с 7 до 10 утра. Обязательно подключайся, обязательно участвуй и пробуй. До конца этой недели будем разыгрывать билеты на TNF Expo. Дальше к нам присоединятся Ольга Серябкина и Дима Урих. 8-901. Это веселая тема.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди трогательная история Cold от Big X, Top Lock и Post Malone. Тепло будет здесь буквально через пару минут. Не переключайся.
2: Реклама.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
4: Узнали этот звук? «Солярис». Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никона», «Одесская 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
5: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
6: «Дом» начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704. «Тримет».

0: нет. Город Тюмень, ОГРН, 102-720-083-05-79.
1: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
4: И слушай новые треки.
3: Ступай!
4: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
3: Ступай!
4: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
3: Нас уже 18 тысяч.
4: Не хватает только тебя.
3: Ступай!
4: vk.com/redarmyfm. Проверьте зрение ребенка в Сибирь Оптике. Запись по телефону 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Тюмени полдень. Мяу, на связи Даша Русакова. В ближайший час будем вайбить под классную музыку. Ну и, конечно же, не обойдется без подарков для самых активных слушателей. Подробности далее.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 3 минуты. Поздравляю всех причастных с 1 сентября. Да и не только причастных. Все мы когда-то отмечали этот день, когда ходили в школу или в универ, или кто где учился. В общем, дата знаковая. Многие именно сегодня начинают жизнь с чистого листа. Что ж, я готова в этом помочь. Как минимум зарядить классным настроением. Ну, а как максимум можно получить приятные подарки в ближайшее время. Во второй половине этого часа один из слушателей получит парный пригласительный в кино. Возможно, это будешь именно ты. А еще разыграем билет на концерт группы «Многоточие». Ребята приезжают в город в честь 25-летия своего альбома, который называется «Жизнь и свобода». Чуть позднее объясню правила игры, как попасть на этот концерт за наш счет. Для начала добавляй себе в Телеграм либо в Макс номер 8-922-300-1046. Это студия Красной Армии.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: 8 минут расскажу, как это сделать. Нужно будет поучаствовать в небольшой такой игре, которую я для тебя организую. Ну а сначала давай вспомним, что, собственно, было 25 лет назад. Тогда интернет только, мне кажется, постучался в наши двери. Тогда мы еще не знали, что такое ковид. Тогда мы еще только-только переходили с кнопочных телефонов на тач-скрин, если я не ошибаюсь. Ну и вообще жизнь была совсем другая, и приятно поностальгировать по тем временам. Именно это можно будет сделать на выступлении «Многоточие». Чтобы, повторюсь, чтобы получить билет, нужно дополнить следующую фразу. У нас в центре внимания статус из ВКонтакте. Тогда это было страшно популярно. И следующая фраза. «Я не конфетка, чтобы быть всем по вкусу. Я орешек, который не всем по...» Варианты ответа. Первый – по зубам. Второй – по локоть. Третий – по колено. Еще раз. «Я не конфетка, чтобы быть всем по вкусу. Я орешек, который не всем по зубам, по локоть или по колено». Еще раз повторю номер 8-922-300-1046. Это Telegram либо Макс. Присылай свой вариант ответа и не забудь указать свой номер телефона. Оставайся на связи. Буду звонить тебе из студии.
1: Плюс Вайб. На Красной Армии.

0: группы «Многоточие». Владимир, привет.
1: Добрый день.
0: Как твой настрой?
1: Отлично.
0: Расскажи, а ты слушаешь русский рэп или слушал когда-нибудь?
1: Да, мне нравится русский рэп.
0: Ну, отлично, тогда на концерте ты будешь просто как рыба в воде. Для этого попрошу тебя повторить ответ на вопрос, который был задан. Статус звучит так. Я не конфетка, чтобы быть всем по вкусу. Я орешек, который не всем по... И, собственно, почему?
1: По зубам.
0: По зубам. Ну, конечно же, безусловно. Это правильный ответ. Поздравляю тебя и желаю тебе классно отдохнуть на концерте «Многоточие», да и вообще пусть будет солнечно на душе и за окном.
1: Спасибо большое.
0: Да, поехали, двигаемся далее. Впереди розыгрыш парного пригласительного в кино. Еще один повод отдохнуть, который мы можем для тебя устроить. Не переключайся, совсем скоро расскажу, как заполучить эти билетики.
2: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Это группа Cat Size, тема Animal продолжает плюс вайб на Красной Армии. Впереди еще много всего замечательного. Музыка и, конечно же, розыгрыш билетов в кино. Для начала поделюсь с тобой самыми нишевыми хобби, которые вообще существуют в этом мире. Слово «нишевый» стало, рискует стать главным по итогам этого года, поэтому все без ума занялись нишевыми занятиями. Так вот, что самого прикольного и замечательного здесь можно для себя тоже перенять, расскажу уже совсем скоро. Не переключайся.
1: Реклама.

0: Всем привет, у нас отличные новости. Мы начинаем подготовку к промышленно-энергетическому форуму ТНФ.
1: Мы не только расскажем про программу форума, но и подарим пригласительные формата «Визитор» и «Стандарт».
0: Присоединяйтесь по будням с 7 до 10.
1: Всем отличного дня!
2: У меня давно анемия. Перепробовала все, и таблетки, и сиропы ничего не помогало. Устала от слабости и головокружения. В А-клиник мне действительно помогли. Врачи нашли причину, и я прошла там лечение. Наконец-то чувствую себя живой.
3: Медицинский центр А-клиник. Современная диагностика и лечение анемии. Клиника, которой доверяют. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Что происходит в твоем городе? Будь в курсе! Держи руку на пульсе всех важных событий Тюмени с «Мегатюмень». От политики и экономики до культурных событий и происшествий. Читай главные новости города на сайте «Мегатюмень». Будь в курсе! Мегатюмень.ру.
5: Она заказывает ролл, пиццу, и в окна стали пиццу, и роллы во мне, доставим еду и тебе.
6: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
7: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
3: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 23 минуты. Как и обещала, делюсь с тобой списком самых нишевых хобби. Нишевые означают что-то странное, оригинальное, уникальное. Так вот, сейчас люди занимаются, например, походом по комиссионкам и по секонд-хендам. Это считается очень-очень нишево, если ты раздобыла какую-то древнюю вещь из 90-х или нулевых. Это прям вообще очень, скажем так, поощряется в нишевых чатах. Еще в моду возвращается коллекционирование брелочек,

это сейчас в абсолютном тренде. Получается, что мы сами и наши родственники старшие уже давным-давно были нишевыми еще до того, как это стало мейнстримом. Ну и забавно, что как только все нишевое становится известным и популярным, оно перестает быть, собственно, редким и становится уже

0: Плюс вайб.
1: На Красной Армии.
2: Тюмени, 12 часов и 34 минуты. Продолжаем вместе обедать. Кто-то, может быть, перекусывает, у кого-то, может быть, просто перерыв. Ну или кто-то трудится вовсю. В любом случае, для всех, без исключения, классная музыка. Ну и, конечно же, розыгрыш парного пригласительного в кино. Абсолютно все могут поучаствовать в этой игре. Для начала добавляй нас в Телеграме либо в Максе 8-922-300-104-6. Твоя задача сейчас ответить верно на следующий вопрос. Ну и

0: Первое – многоножка, второе – скорпион, третье – паук. Подсказка. Такие белые куртки стали просто культовыми после выхода фильма. И золотистое вот это вот животное красовалось на них на всех. Отправляй свой ответ прямо сейчас в Телеграм либо в Макс 8-922-300-1046. Не забудь указать свой номер телефона и будь на связи.
1: Плюс вайб на Красной Армии. Реклама.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru. УСЗ ПСФ ЗОЧИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Прямо сейчас приступаем к розыгрышу парного пригласительного в кинотеатр «Атмос Синема». С нами на связи Марина. Здравствуй.
2: Привет, привет.
1: Как тебе погодка, скажи?
2: Могло бы быть лучше.
1: Могло бы быть лучше. Ну, к слову говоря, нас синоптики радуют. Завтра тоже будет довольно-таки теплый, да, плюс 17 денек. Дождя не ожидается. А вот с четверга как-то так вот тепло, но с дождиками. Я думаю, что в такую погоду самое оно засесть дома и пересмотреть какой-нибудь культовый фильмец. Например, «Драйв». Именно ему посвящена сегодняшняя игра. Ты как вообще к Райану Гослингу относишься? Главному герою?
2: Не знаю пока.
1: Пока не знаешь?
2: Да.
1: Хорошо, ну, значит, все впереди. Попрошу тебя повторить ответ на следующий вопрос. Какое членистоногое животное изображено на куртке главного героя фильма «Драйв»? Напомню, куртка белая, а животное золотое. Первый вариант – многоножка, второй вариант – скорпион и третий вариант – паук.
2: Скорпион.
1: Безусловно, это так. Да, интуиция тебя не подвела. Поздравляю, Марина.
2: Спасибо.
1: Да, ну и завидую тебе по-хорошему, раз тебе еще только грозит знакомство с Райаном Гослингом, конкретно в этом фильме, ну или, может быть, в общем, как любому, или в любой другой роли. Далее вместе с нами Филатов Кэрос и СТ, «Там, где рассвет», и еще будет крутая музыка далее, не переключайся.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: эта тема вдохновляет меня сказать следующее. Стать, если не радиокиллером, то, по крайней мере, радиозвездой ты можешь уже завтра с 12 до часу, если будешь играть с нами в программе «Плюс Вайб». Именно она весь этот час звучала в твоих приемниках. Просто подключайся с 12 до часу до пятницы включительно. Слушай задание ведущего, выполняя его вовремя и верно, и тогда ты можешь стать обладателем парного пригласительного в кино или двух билетов на концерт «Многоточие». Легендарная группа выступает в Тюмени 13 сентября. На сегодня программа «Плюс Вайб» все. Далее я продолжу ставить классную музыку для тебя, поэтому не переключайся. Приятного аппетита, если обедаешь. Ну и хорошего дня, если ты уже или еще не.
1: Реклама.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 50.
1: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
2: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
3: И слушай новые треки.
2: Ступай!
3: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
2: Ступай!
3: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
2: Нас уже 18 тысяч.
3: Не хватает только тебя.
2: Ступай!
3: vk.com/redarmyfm.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Тюмени 13 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. В нашем городе появилась светящаяся зебра. Скоро расскажу, что

что, на Красной Армии была Келлис и ее милкшейк в Тюмени 13 часов и 10 минут. Как и обещала, рассказываю про светящуюся зебру, которая появилась в нашем городе. И нет, это не зебра Баскервилей, а необычный пешеходный переход. Он появился на перекрестке Барнаульской и Зеркальной. Как все дело происходит? Специальный проектор рисует яркие полосы зебры на асфальте. Такую подсветку видно за 200 метров. И, то есть ты понимаешь, да, это не краска, которая на асфальте, а это просто изображение с проектором. Прибор сам подстраивается под темноту и плохое освещение, так что переход видно даже в туман, дождь, либо снегопад. До конца этого года планируют поставить такие проекторы возле школ на Луначарского, Ирбитской и Ямской, Ирбитской. А еще подсветить планируют переход на улице Дружбы 101. Я считаю, замечательный вариант. Действительно, очень классно видно, судя по фото. Думаю, что надо больше таких в нашем городе. И это в конце концов не выцветает, как самые обычные переходы. Далее нас ждет музыкальный переход. Послушаем кое-что замечательное от проекта Немига. Довольно. А прямо сейчас Пнау и The Warming Ту Курасон на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 11, ветер северо-западный 4 метра в секунду. В ближайшие часы потеплеет до плюс 12, а осадков сегодня не ожидается.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: На подходе классный трек Satisfy от Кэлвина Харриса и Джей-Зи. С таким задором будем двигаться дальше. Оставайся рядом.
3: Реклама. Главное деловое событие осени в Тюмени.
4: С 14 по 17 сентября. Промышленно-энергетический форум ТНФ. Главная площадка нефтегазовой отрасли России.
3: 18 тысяч участников, руководители крупнейших нефтегазовых компаний, представители промышленности, власти и бизнеса.
4: Свыше 100 мероприятий. Технологии и цифра. Стратегии. Люди.
3: Все закупщики и поставщики ТЭК на одной площадке.
4: Выбирай свой формат участия на oilgazforum.ru. ОЦНС, город Тюмень, ОГРН 107-720-305-866-8-16+.
5: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
6: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
7: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
5: Есть даже логопеды и психологи.
7: М+. Записывайтесь. 575755. Код города 3452. Имеются противопоказания. Нужна консультация специалиста.
8: Медицинский центр М+. Верь опыту.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди кое-что замечательное от Fast Boy Music Sounds. Ну а как добавить в свою жизнь больше красоты и, кстати, мемов, расскажу уже скоро.
2: Реклама.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
7: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
2: Вайб. Вайб. Плюс вайб.
0: На Красной Армии.
9: Всем большой привет! Ну что, мы плавно погружаемся в осенний период 2026 года и начнем осень с розыгрыша билетов на концерт группы «Многоточие», который пройдет 13 сентября в ресторане «Максимилинс». Так что до встречи в эфире, удачи!
2: Плюс вайб
0: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

54 Ultra Talk to You. В плане музыки красоты будет впереди еще много, а еще мы позаботились о том, чтобы твоя лето ВКонтакте тоже была красивой. Для этого достаточно подписаться на наш ВК-канал и ежедневно получать прикольный контент. Я выкладываю, кстати, не только всякие приколюхи, как сегодня, например, абсолютно круглую радугу в Китае, но еще и мемчики. Всего предостаточно, чтобы твое настроение оставалось на высоте и чтобы оно там удерживалось как можно дольше. Дальше будем слушать Оливера Хелденса A-E-I-O-U, а еще Елену Караулову в неорбитные на Красной Армии. Делай громче.

без руля бесполезно. Лифт без кнопок беспомощен. Пианино без клавиш безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент. Имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Заходите!

0: Проверьте зрение ребенка в Сибирь Оптике. Запись по телефону 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
2: И слушай новые треки.
1: Ступай!
2: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
1: Ступай!
2: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
1: Нас уже 18 тысяч.
2: Не хватает только тебя.
1: Ступай!
2: vk.com/redarmy

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: финале этого музыкального часа на Красной Армии Леди Гага The Dead Dance. То есть танцы до упаду. Это для тебя далее организует Тимур Салахов. Ну, кстати, не только танцы. Тимур, привет.
1: Даша, привет, и всем тоже большой-большой привет. У меня вот такая новость. С 1 сентября в школах могут вести уроки по киберспорту. Об этом заявил сам глава Федерации киберспорта России.
0: Вау, класс.
1: Да, правда, класс. Очень интересно. И, в общем-то, какие тут могут быть подробности? Мне прям интересно взглянуть на ситуацию, в которой родитель обращается к своему ребенку, типа, Миша, да. А ты выучил раскидки гранат на The Dust 2? Или как у тебя там с зажимом в КС-ке? Что-то такое.
0: Тимур, скажи, а вот пасьянска-сынка считается?
1: Ну, мне кажется, да, сапер, прохождение сапера на время, это прям отличная такая дисциплина.
0: Ждем во всех школах нашей страны.
1: В Тюмени 2 часа дня. Итак, и правду продолжаем танцы до упада. С нами впереди Анна Асси, Дима Билан, с темой «Пилок». И прямо сейчас Jonas Blue, Girl, здесь на Красной Армии.

0: Красной Армии меньше, чем через 30 секунд. Оставайся рядом.
1: Реклама. Вайб. Вайб. Плюс вайб.
2: На Красной Армии.
3: Всем большой привет. Ну что, мы плавно погружаемся в осенний период 2026 года и начнем осень с розыгрыша билетов на концерт группы «Многоточие», который пройдет 13 сентября в ресторане «Максимилианс». Так что до встречи в эфире. Удачи.
1: Плюс вайб.
2: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 20.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Услышим сингл «Любовно» от Акмаля.
2: Пады в мои объятья, нам так лучше, в городе все пады.
1: Этот трек и много другой классной музыки впереди на Красной Армии меньше, чем через минуту. Оставайся рядом.
3: Реклама.
4: Привет, я Азалия Ижбулатова, риэлтор. Я выбираю жилой комплекс «Окинава» за соседский центр и увлекательные док-маршруты. Яркие впечатления начинаются здесь, на география.рф.
5: Застройщик ООС «ЗСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

0: 68-82-12.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Добрав билеты в шоу «Плюс вайб» по будням с 12 до 13. Не пропусти и, конечно, зови друзей. А с нами впереди Мари Краймбрери, ее история «Ты помнишь» и прямо сейчас «Call Not For You» от Бауэр здесь, на Красной Армии. Отличного дня!

0: Здесь на Красной Армии. Оставайся рядом.
1: Реклама.
2: 4 и 5 сентября – Дни обмена в Бруснике. Проведем экспресс-оценку и выкупим вашу квартиру по рынку в обмен на новую. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности и ограничения на сайте брусника.ру.

0: Всем привет, у нас отличные новости. Мы начинаем подготовку к промышленно-энергетическому форуму ТНФ.
1: Мы не только расскажем про программу форума, но и подарим пригласительные формата «Визитор» и «Стандарт».
0: Присоединяйтесь по будням с 7 до 10.
1: Всем отличного дня!
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

стрелы. Также к нам прилетает вот такая новость, или скорее предупреждение для родителей школьников. Итак, внимание, если вы увидите у своего ребенка на мобильном приложение трекер беременности, ни о чем не переживайте. Конечно, стоит поинтересоваться, что это, как, но скорее всего приложение установлено, чтобы считать дни до конца учебного года. Да, если начать сегодня, 1 сентября, ребенок, так называемый, будет прямо

0: Прогноз погоды.
1: По информации сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас 13 градусов тепла и облачно. Ночью похолодает до плюс 7. И завтра ожидаем 18 градусов выше 0. Все время без осадков.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Услышим сингл «Dance» от Slater. Это мощная тема. Впереди на Красной Армии меньше, чем через 20 секунд. Оставайся рядом.
0: Реклама. Проверьте зрение ребенка в Сибирь Оптике. Запись по телефону 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 12.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Заглянет звонки, его ритм невероятно.
2: Вопрос без ответа. Как скучно я живу.
1: Это приятная история. Впереди на Красной Армии меньше, чем через минуту. Оставайся рядом.
3: Реклама.
4: Что происходит в твоем городе? Будь в курсе. Держи руку на пульсе всех важных событий Тюмени с Мегатюмень. От политики и экономики до культурных событий и происшествий. Читай главные новости города на сайте Мегатюмень. Будь в курсе. Мегатюмень.ру

0: форума, но и подарим пригласительные формата «Визитор» и «Стандарт».
1: Присоединяйтесь по будням с 7 до 10.
0: Всем отличного дня!
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

будущего синглом «Bizarre». И, кстати, взгляд в будущее у всех нас может случиться уже совсем скоро. В городе начнется Тюменский нефтегазовый форум. И ты можешь попасть туда вместе с Красной Армией, конечно. Лови пригласительные в утреннем шоу «Red» в 8.30 и 9.30 вместе с Сашей и Яной. Более 100 деловых мероприятий, концерт группы «Танцы минус», роботы и технологии будущего. Все это ждет нас на ТНФ с 14 по 17 сентября. Ну а впереди

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Красивая и динамичная история What If от Нептуники. Этот трек и много другой классной музыки впереди на Красной Армии меньше, чем через минуту. Оставайся рядом.
2: Реклама.
3: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
4: Проверьте зрение ребенка в Сибирь Оптике. Запись по телефону 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Вайп на Красной Армии.
1: Всем большой привет. Ну что, мы плавно погружаемся в осенний период 2026 года и начнем осень с розыгрыша билетов на концерт группы «Многоточие», который пройдет 13 сентября в ресторане «Максимилианс». Так что до встречи в эфире. Удачи.
4: Плюс вайп
0: на Красной Армии.

Тюмени 4 часа дня. Двигаемся к финалу рабочего дня в компании Бобу Синглера и Кай, Задник, I Can Wait. И прямо сейчас мыслями поделится Тима Белорусских. Классного дня!

Бакито, Living on Video на Красной Армии. 20-летний хит из эпохи, когда в будущее смотрели с таким предвкушением, с восхищением. И что у нас есть теперь? Приготовься. Вот такая новость.

28 кадров твоих зубов в секунду. Некоторые мужчины столько фото делают в год, а этот аппарат еще на смартфон может отправлять видео с тем, что у тебя там в ротовой полости, как идут дела. Так что, девушки, как только получите фен Dyson, сразу переходите к зубной щетке, будем знать. Пока же к нам впереди продвигаются Кунгс и Теофилюс Лондон.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Посмотрим прямо в зеленые глаза от Люси Чебучиной.
2: Его зеленые глаза так меня манят, как...
1: Этот трек и целый музыкальный нон-стоп впереди на Красной Армии меньше, чем через полторы минуты. Оставайся рядом.
3: Реклама.
4: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Всем привет, у нас отличные новости. Мы начинаем подготовку к промышленно-энергетическому форуму ТНФ.
1: Мы не только расскажем про программу форума, но и подарим пригласительные формата «Визитор» и «Стандарт».
0: Присоединяйтесь по будням с 7 до 10.
1: Всем отличного дня!
2: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Услышим Зерба, Fast Friends. Это сильная работа. Скоро на Красной Армии, меньше чем через минуту. Оставайся рядом.
2: Реклама. Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
3: Привет, я Дамира Минджисарова, риэлтор. Озера, парки и бульвары у дома – вот почему я выбираю «Географию». Ищите квартиры в развитых районах Тюмени на география.рф.
4: Застройщик ООО «СЗСБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Валя Дмитриенко на Красной Армии. Самый молодой артист, собравший Лужники, здесь с нами. И только что его работа недоступна. Можно подумать, что такие масштабные события, вроде концертов популярных артистов, каких-нибудь форумов и прочее, просто так недоступны. Что совершенно не так. Совсем скоро в Тюмени начинается ТНФ, Тюменский нефтегазовый форум. И ты можешь попасть туда абсолютно бесплатно вместе с Красной Армией. Лови пригласительные в утреннем шоу Red 8.30 и 9.30 вместе с Сашей и Яной. А с 14 по 17 сентября пройдут более 100 деловых мероприятий, концерт группы «Танцы минус». Еще посмотрим на роботов и настоящие технологии будущего. Все это на ТНФ. Пока же с нами впереди Инна Эрихап, I'll be waiting. И прямо сейчас Rock That Body, The Black Eyed Peas здесь на Красной Армии. С тобой Тимур Салахов. Классного дня!

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Оливер Хелденс, АЕИОУ. Это зажигательный трек впереди на Красной Армии меньше, чем через минуту. Оставайся рядом.
2: Реклама.
3: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
2: И слушай новые треки.
0: Ступай!
2: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
2: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
2: Не хватает только тебя.

Тюмени, 5 часов вечера. Продвигаемся далее. Финал рабочего дня уже совсем близко. К нему двигаемся вместе с Димой Урихом. На меня ты не сердись. И прямо сейчас Манхэттен. Карлито здесь, на Красной Армии.

На меня ты не сердись, а Димуха здесь на Красной Армии. Так звучит момент, когда мы все потихоньку собираемся на работу, думаем о том, как бы уже побыстрее свалить. На меня вы не сердитесь, но я бы хотел отсюда уйти. Вот так примерно смотрим на работу. Все эти мысли с нами под СМС от Анкомплекса. Впереди здесь на Красной Армии. Прямо сейчас ловить диск Инферно от 50 Cent. С тобой Тимур Салахов. Классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По информации сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас 14 градусов тепла и облачно, ночью похолодает до плюс 7, завтра ожидаем 18 выше 0. Все время осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Теплая история Понго от Рашины Ро Алехандро. Это трек и свежий выпуск новостей. Впереди на Красной Армии меньше, чем через 2,5 минуты. Оставайся рядом.
0: Реклама.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: с целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Всем большой привет. Ну что, мы плавно погружаемся в осенний период 2026 года и начнем осень с розыгрыша билетов на концерт группы «Многоточие», который пройдет 13 сентября в ресторане «Максимилианс». Так что до встречи в эфире. Удачи.
0: Плюс вайб на Красной Армии.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: Впереди свежий выпуск новостей вместе с Николаем Антоновым. Николай, здравствуйте.
1: Добрый вечер. 4 новые школы Тюменской области начали работу 1 сентября, как рассказали в Главном управлении строительства региона. Первый звонок прозвенел в Тюмени на улице Красных Зорь, в микрорайоне Березняковском и Ямальском 1, в Тюменском округе в поселке Вензели. Учебный год в этих школах начался для 5600 учеников. Также в этом году откроются учебные заведения в Нижнетавдинском и Вагайском округах. В Тюменской области отдохнули 175 тысяч ребят. По словам вице-губернатора региона Ольги Кузнечевских, такие показатели удается удерживать благодаря качественной организации процесса. Итоги подвели на фестивале «Счастливое тюменское лето», пишет инфоцентр тюменского правительства. Также в лагерях стало больше элементов доступной среды, что позволило принять 22 тысячи детей, нуждающихся в особом подходе. Кроме юных тюменцев, в местных лагерях активно отдыхали гости из Югры, Ямала и других регионов страны. В Тюмени украсят фасад пятиэтажки на улице Дзержинского, 31. Речь идет о стене со стороны республики. В основу дизайна легли материалы книги Вадима Шитова «Резная мелодия Тюмени», написал глава города Максим Афанасьев. Фасад впервые будет украшен декоративной штукатуркой с помощью трафаретов, что создаст легкую игру света и тени. Реализация проекта начнется на днях. Им займется Александра Мельникова из команды «Дайте стену», которая выиграла конкурс на лучшую концепцию декоративного оформления фасадов. На этом у меня все. Далее на Красной Армии вновь музыка.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди услышаем «Губы целуют» от Федука. Этот ритм впереди на Красной Армии меньше, чем через 3 минуты. Оставайся рядом.
2: Реклама.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
5: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» — это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
7: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
8: «Тримет».
9: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН, 102-720-083-0579.
10: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в Грааль.
11: «Экспокар» представляет гибридные «Дипал С07» и «Дипал G318» с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. «Дипал С07» для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. «Дипал G318» кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. «Дипал» в «Экспокар». Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени. 222-62-13.
12: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.

0: хотят.
1: Привет, я риэлтор Евгений Прокопюк. И я выбираю жилой комплекс «Мотивы» за огромный парк внутри проекта и виды на Бор. Ищите новую квартиру на география.рф.
2: Застройщик ОСЗ ИСБ Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Кэлвин Харрис и Джон Ньюман на Красной Армии с хитом на все времена, синглом Blame. И также горячо, и, конечно, с любимой музыкой уже скоро в Тюмени пройдет концерт группы Многоточие. Главному альбому артиста «В жизни свободы» исполняется 25 лет, и хиты оттуда уже скоро мы споем вместе с ними. А ты можешь оказаться на этом событии абсолютно бесплатно, забрав пригласительный в шоу «Плюс вайб» по будням с 12 до часа. Не пропусти, участвуй и выигрывай. Пока же...

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Хит этого лета «Если я буду танцевать» Баста и Майя Мишель. Наслаждаемся, впереди здесь на Красной Армии меньше, чем через 3 минуты.

0: программу форума, но и подарим пригласительные формата «Визитор» и «Стандарт».
1: Присоединяйтесь по будням с 7 до 10.
0: Всем отличного дня!
2: Узнали этот звук? «Солярис». Знакомый с первого звука. Новый «Солярис» по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах «Никон», «Одесска 1Г» и «Автомакс» на «Республике 287».
3: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
4: Большое пополнение оправ и солнцезащитных очков в «Дисконт Оптике» со скидкой до 60%. Прием детского офтальмолога. «Сибирь Оптика». Телефон в Тюмени. 205045. «Республики» 165. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами

0: меня в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
1: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25.

0: Юлия Часа на Красной Армии Фастбой, его Sound Music Sounds, и с нами впереди Сергей Белявский. Здравствуй, Сереж.
1: Да, привет. Я тут на новость такую интересную наткнулся. Школьников с Татарстана начнут кормить как в ресторанах. С 1 сентября в меню местных школ появятся, внимание, итальянские супы, равиоли с мясом. Когда я хуже школьников питаюсь, вообще потрясающе. Римские каникулы, паста такая, и даже икеевские митболы. Кроме того, в кафетериях будут проводить тематические дни с кухнями различных народов мира, включая татарскую. Все это замечательно. Где вот эта вот пицца? Пицца вот классическая из школьной столовой.
2: Казанская, где, казанская,
1: да,
2: пицца, да?
1: Где куча
2: майонеза. Мамма миа, бибкем.
1: Да, кстати, я в Казани пробовал такую пиццу. Ну, не с чпачмаками, но такую ядреную, там очень много майонеза. Это было, конечно, странно. Но вообще, такой, знаешь, а-ля казахский Макдональдс, ой, казанский Макдональдс, мне очень сильно понравился.
2: Да, где мы просто все хотим еще разок съездить в Казань, отдохнуть.
1: Да, это было бы здорово.
2: Прекрасно.
1: Да.
2: Ну что же, двигаемся вперед. Отличного тебе эфира, Сереж.
1: Спасибо тебе, классного вечера. В Тюмени 6 часов.

с пластинкой Mi Chico. Ну, а я хочу вернуться к новости, которую обсуждали чуть раньше. Школьников из Татарстана начнут кормить как в ресторанах. С 1 сентября в меню местных школ появятся итальянские супы, равиоли с мясом, паста, римские каникулы и даже икеевские митболы. Кроме того, в кафетериях будут проводить тематические дни с кухнями разных народов мира, включая и татарскую. Я вот лично из поколения гастрита, что называется, мы питались в сухомятку. Не то чтобы нас в школьных столовых плохо кормили. Нет, кормили действительно хорошо, просто все мы любили различные пиццы, хачапури, которые у нас продавались. Ну и лишь став немножечко постарше, все-таки оценили такие блюда, как первое и второе. Да, все это было в нашей школьной столовой, но почему-то, конечно же, хотели немного фастфуда. Мы же дали, хотим немного музыки, поэтому готовимся насладиться историей. Лирика аутентичная, и прямо сейчас появится Зиверт, ее пластинка «Зеленые волны». Меня зовут Сергей Белявский, всем большой привет и классного вечера!

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем пластинку группы «Серебро». Смотри, но не трогай. И посмотрим уже через 2.5 минуты. Ну а еще не забудь про свежий выпуск новостей на Красной Армии.
2: Реклама. ТНФ-2026 представляет.
3: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны – ТНФ-Экспо.
2: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
3: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
2: Билеты от 2990 рублей.
3: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦМС, город Тюмень, ОГРН 107-720. 305-866-8. 16+.
4: Хочешь новенькое авто или квартиру?
5: Увеличь в 100 раз свои шансы получить их.
4: Участвуй в викторине «Знай свой край» прямо сейчас. Подробности на сайте victorina72.rf.
5: Суперигры викторины пройдут в рамках фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября.
6: Информация об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте victorina72.rf. 18+.
7: Тройная выгода в N+. Оперативная гинекология, гистероскопия при полипах, миомах, эндометриозе, бесплодии. Оперируют врачи с 30-летним стажем. Спецпредложение, стационар в подарок, скидка 50% на первый прием и бесплатный осмотр после лечения. Успейте записаться до 1 октября по кодовому слову «Тройная выгода». Телефон 57-57-55. N+. Верь опыту. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
9: Она заказывает ролл, пиццу, и в окна стали пиццу, и роллы во мне, доставим еду и тебе.
10: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
11: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
12: 4 и 5 сентября – дни обмена в «Бруснике». Проведем экспресс-оценку и выкупим вашу квартиру по рынку в обмен на новую. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности и ограничения на сайте брусника.ру.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: с выпуском новостей. В студии Николай Антонов. Николай, здравствуй.
1: Всем добрый вечер. С 10 сентября во всех школах Тюменской области стартует школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. Заявки принимают на сайте физико-математической школы. Хорошие результаты на заключительном этапе дают льготы при поступлении. От дополнительных баллов за ЕГЭ или портфолио до зачисления без экзаменов в профильные вузы. В этом году высокие результаты на региональном этапе показали 783 ученика, пишет Тюменская линия. Тюменская область вошла в тройку пилотных регионов по соцподдержке через карты МИР. Идея заключается в оцифровке всех доступных льгот. Они автоматически будут предоставляться в виде скидок или начисляться как кэшбэк. Об этом Тюменской области сегодня сообщил директор департамента информатизации региона Станислав Логинов. Проект продлится до 31 марта следующего года. Его участниками станут многодетные родители, инвалиды, пенсионеры, студенты и ветераны. Конкурс на IT-специальности в тюменских вузах достиг 30 человек на место. Если говорить о среднеспециальном образовании, то 15 человек на место, отмечают 72.ру. Образовался большой конкурс и на целевое обучение. 44 абитуриента на одно место. В прошлом году такой очереди не было. По итогам приемной кампании самыми востребованными специальностями стали прикладная математика, информатика, информационные системы и технологии, информационная безопасность, компьютерная безопасность и медицинская кибернетика. На этом у меня все. Далее на Красной Армии музыка.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Будем слушать трек под названием «Dance» — это Slater. Менее чем через 3 минуты здесь, на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.
5: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
6: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
7: Что происходит в твоем городе? Будь в курсе! Держи руку на пульсе всех важных событий Тюмени с «Мегатюмень». От политики и экономики до культурных событий и происшествий. Читай главные новости города на сайте «Мегатюмень». Будь в курсе! Мегатюмень.ру.
8: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
9: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН P315-723-202-0-1701.
10: Служба заказа «Такси Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82 20.

0: Яркая Бритни Спирс, ее пластинка «Till the World Ends». Вспомнили немного о старое, ну а если хочется чего-то свежего, то рекомендую подключиться уже завтра к утреннему шоу «Red». Саша Самойлов и Яна Кушнир здесь, на страже твоего настроения, по будням с 7 до 10. Обязательно присоединяйся к ним, начинай день легко, играючи. Да, кстати, если будешь играть, то получишь еще и подарки. Все это у ребят каждый будний день, так что подключайся, не пропускай. Далее тоже не пропускай крутую историю Magnetic от The Bose. И прямо сейчас появится Акмаль и его пластинка «Любовная». В Тюмени 18 часов 42 минуты. Всем отличного вечера.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Всем привет, у нас отличные новости. Мы начинаем подготовку к промышленно-энергетическому форуму ТНФ.
1: Мы не только расскажем про программу форума, но и подарим пригласительные формата «Визитор» и «Стандарт».
0: Присоединяйтесь по будням с 7 до 10.
1: Всем отличного дня!

0: Выбери свою квартиру на сайте listopad72.ru.
1: ОСЗПС в случае проектной декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Служба заказа такси DreamAuto приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
4: Машина без руля – бесполезна. Лифт без кнопок – беспомощен. Пианино без клавиш – безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент – имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51-33-33.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
7: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: Проверьте зрение ребенка в Сибирь Оптике. Запись по телефону 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Вайб, вайб. Плюс вайб.
10: На Красной Армии.
11: Всем большой привет. Ну что, мы плавно погружаемся в

Тюмени 7 часов. И на дорогах у нас в городе относительно спокойно, всего 4 балла, есть небольшое затруднение на 50-летие октября. А с музыкой затруднений нет. Тима Белорусских прямо сейчас «Мысли».

Легендарная история «Мистер Брайтсайд» на Красной Армии от группы The Killers в свое время занимали различные топы. Ну а кто же окажется на вершине главного тюменского чарта «Выборка» на этой неделе? Все зависит только от тебя и твоего голоса, который, кстати, рекомендую оставлять на нашем сайте radar.fm. Ну и, конечно же, присоединяйся к главному тюменскому чарту «Выборка» в пятницу в 18.00. Будем тебя ждать. Ну а пока дождемся Леди Гагу, Доучи, Runway уже скоро. И прямо сейчас Holy Flame, Iowa Dolls с пластинкой Love You. В Тюмени 19 часов 10 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 12 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 18 тепла.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Будем слушать пластинку Люсь Чеботиной и «Зеленые глаза».
3: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими он меня развивает.
1: Буквально через 2,5 минуты.
4: Реклама. Управлять по-старому уже не работает.
5: Прокачай навыки со школы Сколково на форуме ТНФ.
4: С 14 по 17 сентября в Тюмени на площадке ТНФ-Экспо мастер-классы и сессии с ведущими профессорами Сколково.
5: Антикризисное управление, искусственный интеллект, коммуникации, HR.
4: Все, что нужно управленцу прямо сейчас, в одном месте, за 4 дня.
5: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦНС, Воротвинь, ОГН 107-720-305-866-8-16+.
6: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
7: Узнали этот звук? Солярис. Знакомый с первого звука. Новый Солярис по специальной цене от 1 миллиона 940 тысяч рублей. Ждем вас в дилерских центрах Никона, Одесская 1Г и Автомакс на Республике 287.
8: Подробности акций и наличие автомобилей уточняйте в дилерских центрах. Не является публичной офертой.
9: Машина без руля бесполезна. Лифт без кнопок беспомощен. Пианино без клавиш безмолвно. А улыбка без зуба теряет свою гармонию. Мегадент. Имплантация и восстановление зубов. Верните улыбку и уверенность в каждом дне. Звоните 51 33 33.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы. Алютех. Перегородки из стекла. Стеклянное ограждение. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60 44 62.
11: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 24.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Появится D-Vex с мощной вещицей Slow Down. Встретим этот красивый звук на Красной Армии всего через 2.5 минуты.
2: Реклама.
3: Экспокар представляет гибридные Дипал S07 и Дипал G318 с рекордной выгодой до 1 миллиона 430 тысяч рублей. Дипал S07 для тех, кто выбирает стиль, комфорт и технологии. Дипал G318, кто готов к новым маршрутам и хочет больше возможностей. Дипал в Экспокар. Ваша свобода от внешних сценариев. Подробности по телефону в Тюмени 222-62-13.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
5: Жилой комплекс «Листопад». Сочетание загородной жизни и городского комфорта. Квартиры в настоящих кирпичных домах от 3 миллионов 700 тысяч рублей. Ипотека для всех 4,4%. Подробности по телефону 61-10-20. Специализированный застройщик ПСФ «Зодчий». Проектная декларация на сайте nosh.com.rf. Кредит предоставляется по «Совкомбанк». Неоферта. Полная стоимость кредита от 22,556 до 22,374% годовых. Изучите все условия кредита на сайте listopad72.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Держим миопию под контролем вместе с «Сибирь Оптикой». Ночные линзы, бесконтактная биометрия, аппаратные тренинги. «Сибирь Оптика». Телефон в Тюмени 40-20-53. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
8: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
10: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.

Красной Армии Филатов и Кэра среди счастливых людей. Завтра, кстати, с 7 до 10 счастливые люди будут делать счастливым тебя. Присоединяйся к утреннему шоу Red по будням с 7 до 10, как я уже озвучивал. Саша Самойлов и Ян Кушнир будут здесь, на Красной Армии, наготове раскачать твой день и подарить подарки. Все это специально для тебя. Далее точно так же для тебя появится Ваня Дмитриенко, недоступно. И уже сейчас Duck Sauce, Барбара Стрейзен. Тюмени, 19 часов 43 минуты. Всем легкого вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим трек «Лирика кассеты». Уже через 3 минуты с небольшим.
2: Реклама.

0: Всем привет, у нас отличные новости. Мы начинаем подготовку к промышленно-энергетическому форуму ТНФ.
1: Мы не только расскажем про программу форума, но и подарим пригласительные формата «Визитор» и «Стандарт».
0: Присоединяйтесь по будням с 7 до 10.
1: Всем отличного дня!
2: Откройте для себя новый спорт и ощутите драйв в гольф-клубе «Перелада». Просторная территория с прудами и соснами и 6 лунок для увлекательной игры, а также шатер на 80 человек и пати-тент на 30 для любого мероприятия. Отмечайте свой праздник в духе гольфа. 18-й километр Московского тракта. Поселок Перелада. Звоните 60-120.
3: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
4: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН ИП 313-723-200-00-1701.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
6: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
7: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

8 вечера в Тюмени. Что ж, а мы встречаем осень вместе с классной музыкой на подходе LMFAO, Sexy and I Know It, и прямо сейчас AEIOU от Оливера Хелденса.

На Красной Армии привет из прошлого, Sexy and I Know It. Ну, а сейчас немного о будущем. Точнее, о завтрашнем дне, желательно с 12 до часу включить Красную Армию, потому что в это время ты сможешь поучаствовать в игре, в которой получишь билеты на группу «Многоточие». Обязательно присоединяйся, сделай небольшой перерыв, насладись качественным звучанием, игрой и подарками. Все это будет в программе «Плюс Вайп» по будням с 12 до часу, но ну а у нас далее будет история Феникс, Marshmello, Portugal The Man и прямо сейчас Cat Size с пластинкой Animal. В Тюмени 20 часов 10 минут. Всем отличного вечера.

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Остекление домов из пластиковых и алюминиевых конструкций. Витражи любой сложности. Портально-сдвижные алюминиевые системы «Алютех». Перегородки из стекла. Стеклянные ограждения. Все это компания «Нивелир». «Нивелир» – это качество по ценам от производителя, проверенное временем. Гарантия и установка в один день. Звоните 60-44-62.
6: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
7: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. С целью предупреждения и пресечения возможности совершения противоправных действий всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в общественном транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах, а также на массовых мероприятиях. При обнаружении забытых вещей не трогайте их и не вскрывайте. Сообщите о случившемся по телефону 112.
9: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
10: И слушай новые треки.
9: Ступай!
10: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
9: Ступай!
10: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
9: Нас уже 18 тысяч.
10: Не хватает только тебя.
9: Ступай!
10: vk.com/redarmyfm.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
6: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
7: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
8: Заховые!

0: Всем привет, у нас отличные новости. Мы начинаем подготовку к промышленно-энергетическому форуму ТНФ.
1: Мы не только расскажем про программу форума, но и подарим пригласительные формата «Визитор» и «Стандарт».
0: Присоединяйтесь по будням с 7 до 10.
1: Всем отличного дня!
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Oxwet. Ну, а в нашей группе во ВКонтакте в честь 1 сентября праздника Дня Знаний поделились, кем же мы, ведущие Красной Армии, мечтали стать в детстве. Заглядывай, подписывайся, не пропускай ничего веселого, интересного. Всем этим делимся в нашей группе во ВКонтакте. Радио Красная Армия. Welcome. Далее будем делиться музыкой, как и прежде, так что оставайся вместе с нами. Зовут меня Сергей Белявский. Всем классного вечера. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Привет, я Татьяна Пахнева, риэлтор. И я выбираю дивный квартал озером за школу Лира с музыкальным уклоном и бульвар с фонтанами. Квартиры для семьи ждут вас на география.рф.
5: Застройщик ООО «ЗАИС по недвижимости». РНВ 72-23-122-2025-28-08-2025.
6: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
7: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Реклама. Осенью так хочется тепла. Русская компания дарит его вам. Надежная связь с близкими и любимый интернет без выходных. Мы с вами в любую погоду. Русская компания всегда на связи. Оставляйте заявку на t72.ru.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Привет, я Татьяна Пахнева, риэлтор. И я выбираю дивный квартал озером за школу Лира с музыкальным уклоном и бульвар с фонтанами. Квартиры для семьи ждут вас на география.рф.
3: Застройщик ООО «ЗАИС по недвижимости» РНВ-72-23-122-2025-28.08.2025.
4: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
5: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
6: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
7: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама. Проверьте зрение ребенка в Сибирь Оптике. Запись по телефону 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
5: И слушай новые треки.
4: Ступай!
5: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
4: Ступай!
5: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
4: Нас уже 18 тысяч.
5: Не хватает только тебя.
4: Ступай!
5: vk.com/redarmy

0: до 18 тепла.
1: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод». Вы хотите успешную карьеру, свой бизнес, увеличить доход? Это возможно только если ваш мозг будет работать в разы быстрее. Мозг можно прокачать. Уникальная методика. Гарантия результата. 10 лет на рынке. Центр развития и тренировки мышления «Метод». Звоните 70 59 59.
2: Реклама. Маршрут построен. Через 100 метров поверните направо за уникальным предложением. Вы приехали.
3: Только в стоматологии «Сердце Сибири» керамические брекеты по цене металлических. Получите консультацию кандидата медицинских наук, ортодонта, гнатолога. И постройте маршрут к идеальной улыбке уже сегодня. Звоните 393-252.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Тюмени 5 часов.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.